Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. Спешу поздравить радио DFM с днем рождения. Для меня это родная радиостанция. 6 лет я проработал, вел программу «Динамика», если кто помнит. Поэтому до сих пор у меня теплые отношения с DFM. Не поддерживают наши треки, а мы поддерживаем их. С днем рождения, DFM.
0: Празднуем вместе. Радио DFM. 26 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: День рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Клава Кока, и я поздравляю Радио ДФМ с днем рождения! Я желаю еще больше потрясающих теплых слушателей, еще больше хитов и, конечно же, танцев и для слушателей, и для радиостанции. Обнимаю, еще услышимся.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

Selector, I'm an MC's by the fresh in the house. No selector.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Привет, это Мэри Краймбрери, и я поздравляю DFM с днем рождения. Спасибо за драйв, хиты и атмосферу. Пусть волна остается на пике. С праздником! Рада звучать вместе с вами.
0: Празднуем вместе. Радио DFM. 26 лет.

0: Electro.
1: Реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено, как действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Мы в сети vk.com/dfm.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Беарвульф, радио DFM. Поздравляю всю вашу команду и, конечно же, всех слушателей с днем рождения. Желаю вам оставаться такими же энергичными, крутыми и музыкально неутомимыми. Вперед к новым вершинам под лучшую музыку. DFM, включи тусовку.
0: Празднуем вместе. Радио DFM, 26 лет.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Оксана Почепа, Акула. Поздравляю радио DFM с днем рождения. Спасибо вам за музыку, за настроение, за энергию, которую вы дарите слушателям каждый день. Желаю вам еще больше крутых эфиров, громких наших хитов и преданных слушателей. С праздником! Ура!
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: И вот она, опасная ситуация.
11: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
12: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: DFM, this is Morandi. Happy birthday and включи тусовку. Peace.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, я Лена Катина, и я с удовольствием хочу поздравить сегодня DFM с 26-летием. Ребят, вы крутые, классные, дарите нам каждый день хорошее настроение с прекрасным.

0: в том же духе. Вам процветания, и пусть число ваших слушателей только растет день ото дня. Люблю, целую, обнимаю.
1: Празднуем вместе. Радио ДФМ 26 лет.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, друзья. Это певица Ёлка. Я поздравляю Радио ДФМ с днем рождения. Желаю вам самой благодарной аудитории, самой прекрасной и всегда актуальной, вне зависимости от возраста, музыки и, конечно, процветания. С днем рождения.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: будильники на Радио ДФМ.
1: День рождения. Радио ДФМ.
2: Привет, дорогие, любимые именинники! С вами Сибиль, солистка группы Arctic Asti. DFM, дорогие, поздравляем вас с днем рождения! Желаем процветания, море, классной, энергичной музыки. Спасибо за долгие годы нашей дружбы. Дай Бог нам процветания и частых музыкальных встреч. Любим!
1: Празднуем вместе! Радио DFM, 26 лет!
3: Буяка, буяка! Здорово, ты народ! Присоединяйся к поздравлению! С днем варенья, Радио ДФМ! Желаю тебе продолжать удивлять всех и во всем быть непредсказуемым, как огурец с горкой попкой. Это вечно летнее шоу
4: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
3: Я брат, праздничный уже брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
4: Тот самый Саймон.
3: Ooh-wee, Katya, looking good. Let's celebrate.
4: Еще бы. День рождения ДФМ, 26 лет празднуем. Лихо, ты уже пожелал, я тоже хочу пожелать. Желаю просыпаться вам, друзья, под шоу «Разбудильники». Тусоваться даже днем в компании Тимура Белова, Артема Скоробогатова и Жени Кротова. И, конечно, проводить ночи, ну ладно, вечера, в компании прекрасной Юли Паго и нашего любимого Димы Попова.
3: Йеху! Чтобы Радио ДФМ вас не отпустило!
4: И мне очень нравится, что мы сегодня будем слушать классные хиты, которые гремели в эфире Радио ДФМ на протяжении всех 26 лет.
3: Кстати, ты удивишься, я только вчера вспомнил, что когда я еще в Санкт-Петербурге жил, я приезжал в Москву на фестивал, и были в гостях у ведущего Радио Динамит.
4: Так.
3: А Радио Динамит — это станция, которая стала Радио ДФМ.
4: Да, верно.
3: Походу. Поэтому каким-то образом у нас судьбы уже пересекались.
4: Да, такое случается.
3: Круговорот жизни, да?
4: Предлагаю прям сразу и начать играть. День рождения все-таки.
3: Ну, давай, конечно, играть. Да,
4: наша игра.
3: А работать мы точно хотим сегодня?
4: Ну, так.
3: А ты не видела в редакции, там торт вообще-то?
4: Видела.
3: Стоит косо на всех смотрит.
4: Как косо. Мы на него скорее косо поглядываем. Скоро откроем, разрежем и поедим.
3: Okay. А,
4: разбирайка. Игра впереди. Напомним, что победителя мы забираем с собой в завершении, как правило, эфира.
3: Победителя забираем.
4: А пока ищем самую смешную расшифровку аббревиатуры ДРЭ. Ты бы как расшифровал?
3: Дождик радует.
4: Деньги рекой. Это такое пожелание.
3: О, деньги рекой. Вау, а почему не океаном? Раз уже рекой.
4: Или, не знаю, давай рожай. Это голос моих родственников,
3: да,
4: в моей
3: типа,
4: голове.
3: Когда свадьба?
4: Когда уже?
3: Когда внуки? О, и у тебя сразу кортизол выходит вообще из чарта, да?
4: Да, мы, в общем, ждем ваши максимально смешные расшифровки аббревиатуры ДРЭ в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, в личку, впрочем, тоже можно пулять. И, конечно, заказывайте
3: пробушку. Да, везде, где мы есть, там же в ВК и в наших мессенджерах. Если даже у тебя ни о чем с нами поболтать, просто поздравь с днем рождения.
4: Поздравь, что ты?
3: Да, нам 26 лет, понимаешь, еще не старики же. Ну что ж, погнали, через одну песню вернемся. Happy... давай чуть погромче сделаем, музон сейчас попоем.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь праздничные. Катя Бодрова.
2: О, а я уже лицом в торте. Брата другой мамы. DJ Саймон, черный перец.

0: ведь.
1: Мы получили не столько, это приятно, заявок на пробушку, сколько поздравлений Радио ДФМ с 26-летием. Ну, это и засчитаем пробушкой.
0: Не, ну, кстати, у нас же в пробушке мы же обычно тоже принимаем поздравления, то есть, наоборот, заказы на поздравления с днем рождения. А сегодня раз в году такой праздник наступает, конечно, в приоритете поздравления. Да, что у нас? В мессенджере пишет Руслан. Е-ху! Это он пишет. Это не
1: цитата.
0: Не, да, это не я тут горло рву. Так, наилюбимейшее мое радио, снюхай тебя. Дальнейшего процветания и легкого эфира. Отдельные приветы и с поздравлением самой веселой DFM параде котенке и Саймону.
1: Ой, спасибо, ребят. Спасибо, очень приятно.
0: Если что, как бы у нас тоже есть негласный гимн, потому что настроение какое, мы особо не хотим работать сегодня. Поэтому если спросишь, кто будет работать, Пушкин, а мы так ответим.
1: Как?
0: Как мы ответим-то?
1: Ой. У нас не хочет работать даже диджейский пульт.
0: Я молодец, я даже трек не загрузил. Воздухом хотел поиграть.
1: Ты умничка.
0: Теперь, Кат, кто будет работать?
1: Я тут знаю, кто это, но не я.

0: его съем.
1: Здорово, короче.
0: Доброе утро, Ди, Катюша, Ди Саймон. С днем рождения, Ди Радио. Обожаю вас, вы лучшие. Солнечный Абакан на связи, пишет Людмила Ворошилова.
1: Дальше будет хит, который звучал, конечно, на протяжении последних 26 лет.
0: Вау.
1: На радио Ди ФМ. Вы все знаете, так что поем вместе. Тут текст уже известен. Не то, что там... Здесь текст, знаете.

0: Нормально. Ну что ж, мы работаем дальше.
1: Давай.
0: Надо, да? Окей, надо. Поздравляю, Радио DFM, пишет Ксения у нас в мессенджере. У нас самые лучшие ведущие. Самая лучшая музыка. Включи тусовку. Привет из Новосибирска.
1: С днюшкой вас, отжигайте, будите, заряжайте всех своим позитивом еще долгие лета. Еще раз с днем рождения вас и DFM. В целом, ваши постоянные радиослушатели из Татарстана, пишет Алексей.
0: Из долгие лета?
1: Долгие лета.
0: Вау.
1: Как мы даже говорим.
0: Прикольно. Слышу впервые. Ради чего я проснулся сегодня. Не только разные праздника. Ну что же, only hit, только хиты. Погнали. Поем вместе. Что тебя зацепил? Конечно. Нет, что тебя зацепило?
1: Зацепила меня.
0: Да.

0: Танцы на столе, по-моему, есть такая песня, да?
1: Не знаю.
0: Нет? Давай! Ух! Торт выходит на полотно.
1: В общем, пока я на стол не запрыгнула, давай все-таки поиграем.
0: Давай.
1: Телефон прямого эфира 8495-956-101.2. Звони и забери фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Кстати, если как раз ты хочешь нас поздравить устным образом, не только текстовым образом, да? Как раз дозвонись и скажи в лицо то,
1: в лицо
0: что ты думаешь.
1: Скажи, что да. Все, что ты думаешь.
0: Да, все, что ты думаешь, она скажи прямо в лицо. Запомни номер.
1: 8495-956-101.2.
0: Да, прямо только в лицо. И даже можно и музыкально. Ну что ж, это праздничное шоу.
1: Разбудильники.
0: Включи тусовку.

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
6: В «Ленте».
7: 8 и 9 июля. «Ледовый дворец». Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Премьера на «Домашнем».
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь. Рядом.
8: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
11: We'll be right back.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Бигги-бэнг-бум-пэу! Салют! Дип-праздничный стол! Как сказал интернет-философ, сколько радио лет, столько ему и зим, и лето. Радио ДФМ, с днем рождения! Ди-народ, это шоу
3: «Разбудильники».
2: Она с трудом сдерживает себя от калорийного торта. Катя Бодрова!
3: Не будет тебя сдерживать, я этого точно знаю. Диджей Саймон.
2: Да, Сарвуз называется, да? Каждые 5 секунд где-то в мире именинник получает подарок, который потом надо передарить. А мы играем в 5 сек.
3: Играем совместно с Камилем из Москвы. Камиль, привет!
2: Камил!
4: Здравствуйте!
2: Привет!
4: Доброе утро!
3: Рад тебя слышать. Ну чего ты нам пожелаешь в это дне рожденное утро?
4: Пожелаю морю удачи и дачи у моря.
3: Это, кстати, популярное такое поздравление в России. Запомни, Сай.
2: А я хотел запатентовать, оказывается, уже... Вау!
3: Уже запатентовано.
2: Как красиво! Еще раз, как море удач?
3: И дачи у моря.
2: Просто капец круто.
3: Скажи.
2: Лучше сегодня не услышишь.
3: Ну, это правда.
2: Все, заворачиваем подарок и отдаем, да.
3: Еще такой вопрос, Камиль. Что ты делаешь быстрее всего на этом свете? Буквально за 5 сек.
2: На торт смотришь?
4: Едаю свой завтрак.
3: О, о, я тоже. Пример, я его глотаю, а не жую.
2: Ой, что там уже глотаешь-то? Торт, что ли?
3: Завтра!
2: А, завтра, да, я понял.
3: Камиль, у нас игра так и называется «5 сек», она впереди, что нужно делать? Мы тебе разные категории называем, а ты к этой категории по 3 слова подходящие. Угу. Ну, например.
4: Да, понял.
2: Например, что?
3: Ну, ладно, по факту разберемся.
2: А, ну, по ходу, да? Ну, ладно.
3: Нужно ответить хотя бы на 3 категории из 5. Справишься, заберешь фирменный мерч от Radio DFM.
2: Угу. Начинаем, да?
3: Да.
2: Погнали! Праздничная игра как-нибудь, да? Так, назови 3 подарка, которые лучше не дарить.
4: Ботинки, шарф, шляпа.
2: Ботинки не дарить?
3: А чего это?
2: А почему? Я думал, часы скажешь, а откуда я? Часы нормально, можно дарить.
3: Дальше. Назови 3 причины отмечать ДР.
4: Деньги, друзья, общение.
3: Причем это все в одной комнате.
2: Да, и дача у моря, конечно. Да. У моря. Так, назови 3 вещи, которые стареют быстрее тебя.
4: Животные, друзья, деревья.

0: Так хорошо сохранился, раньше все друзья ушли.
1: Так, ну что, три категории из пяти, в общем-то, реализованы.
0: А, ну да, кстати, как быстро ты промочил сил-то вообще,
1: молодец. А давай еще дополнительный.
0: Доп? А, дополнительное время? Ну ладно, дружище, назови три вещи, которые можно задуть... Не, погоди, ты ручи задай.
1: Можно задуть вместо свечей на торте. Угу.
2: Купюры, салфетки, нитку.
1: Нитку?
0: Ну, он задул нитку. Вот.
1: Задул.
0: Да, не можем спорить с ним, понимаешь?
1: Как в шоу «Разбудильники» мы задуваем нитки. Камиль, мы поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от Радио ДиАФМ.
0: И 5 секунд тебе на привет.
2: Большое спасибо Кате и Сае. Поздравляю вас с днем рождения. Привет всем слушателям ДиАФМ. Хорошего дня.
1: Спасибо, Камиль. Москва, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему падеж в русском языке такой непостоянный? Например, есть король, нет короля, есть фасол, нет фасоля. А мне сказали, так нельзя.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув.
0: День рождения. Радио ДФМ.
2: Дорогой ДФМ, от всей души поздравляю вас с днем рождения, со всей любовью, со всей заботой, со всеми прекрасными слушателями. Вместе с вами Алексей Свик вас поздравляет с днем рождения. Светите, процветайте, больше слушайте.

0: И прекрасных песен. С днем рождения.
1: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.
2: Да, Леша Свик поздравила с днем рождения с 26-летием Радио ДФМ. Огромное спасибо. Кстати, первый гость нашего эфира. Я все правильно помню?
3: Первый гость, да.
2: Шоу «Разбудильники».
3: И один из первых, кто нас поздравил.
2: Да. Всегда впереди планеты всей, что касается теплых пожеланий.
3: Да, Леша Свик, первого же никогда не забывают.
2: Никогда, это правда.
3: Вот. Девчонки не дадут соврать.
2: Не дам соврать. Рубрика «Нейрогрув» прямо сейчас. И музыка, создана искусственным интеллектом на все случаи жизни. Ну, а случай нам известен. День рождения.
3: Но пусть DEE поработает.
2: Вместо нас.
3: Ее или его очередь. Там же несколько голосов. Правда, голосов у животных еще нет. Вот у нашего искусственного интеллекта.
2: Кстати.
3: Да, подумаем, да? Чтобы кошки пели, да, и собаки тоже. Ну что ж, вот поздравление с днем рождения со стороны искусственного интеллекта. Радио DFM, happy birthday.

0: Самое главное, чтобы рейтинг выше всех стоял. И деньги были.
1: Да. Это самое главное. Ну и, конечно, классика. С днем рождения.
0: Ну, как тебе?
1: Любви до головокружения и самых преданных друзей.
0: Я там слова, правда, не знаю. Там куплетов 20, как я понимаю.
1: Эту песню знает каждый в России.
0: Ну что ж, мы эту песню сегодня еще услышим.
1: Да?
0: Обещаю.
1: Договорились. Спасибо, Ди, и поработал на славу, я считаю.
0: Ну, трек ваш прямо праздничный, да? Я думаю, надо потом давать на бис где-нибудь, да, то есть еще потанцуем. Ну что ж, присылайте ваши поздравления. Мы сегодня не скромничаем. Мы их хотим. Так что выгружайте. Зиба-зиба за внимание. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи тусовку. Oh.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Без комиссии.
2: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
6: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервиса.
5: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Как содействовать до 31 августа

0: 2026 года. Кэшбэк по сбору денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: А дальше – тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Акуна Матата! С днем рождения тебя! Happy birthday, Radio DFM! Ну что же, всем жизнь без проблем, ура! Сегодня DFM Radio празднует 26 лет. С днем рождения! Сколько бы ни стукнуло, отбивайся! Это шоу
3: «Разбудильники».
2: Она поднимает рюмку кофе. За здоровье, Радио ДФМ, Катя Бодрова.
3: Чайник пуэрчиков себя заливает и тортиком прикусывает, диджей Саймон.
2: В эфире рубрика про тех, кто живет по законам алгоритмов. Все, как блогер прописал.
3: И один прекрасный блогер дал вредные советы тем, кто идет на день рождения. Послушаем.
2: А, то есть, есть и никого не шадить?
3: Вроде того. Ну что ж, если именинница девушка с макияжем и прической, обязательно бросьте лицом торт, в лицо торт.
2: А?
3: Она все равно собиралась его попробовать.
2: А ты видела видео, где так все готовились и просто промазал?
3: Промазали?
2: Промазали вообще мимо.
3: Я бы сказала, что это повезло.
2: Мимо лица с макияжем.
3: Дальше. Желайте исключительно терпения. А деньги, любовь и здоровье пусть добывает сам именинник.
2: Ой, какой токсик вообще блогер.
3: Дарите подарок без чека, инструкции и упаковки. Добавьте интриги.
2: А лучше себя дари, да?
3: Если именинник женатый мужчина, обязательно в присутствии супруги расскажите истории типа: «А помнишь, как мы тогда в Турции с девчонками?» Не забудьте спросить именинника, чувствует ли он свой возраст. Обязательно.
2: Но сегодня вот даже не год мудрее, а совсем год, как ураган, да?
3: Да. Если подарок дорогой, обязательно расскажите, сколько он стоил.
2: Это же кринжатина же.
3: Сделайте 1000 фотографий и выложите только те, где именинник моргнул.
2: Вообще не получился, да?
3: После торта спросите: ну что, на диету когда уже сядешь?
2: Ну, капец. Слушай сегодня этого блогера и поступи абсолютно противоположно.
3: Загадайте желание, пока именинник задувает свечи, вдруг сработает.
2: Ой.
3: Перед уходом попросите завернуть вам кусочек торта, а лучше 3.
2: Этот блогер, он еще жив?
3: Если именинник говорит: ничего не дарите, ничего не дарите.
2: Блогер что, бессмертный?
3: Это были вредные советы. Если ты идешь на день рождения кому-то, делай ровно наоборот.
2: Дай мне его аккаунт. Мы его вычислим вообще и с ним твердо поговорим. Очень твердо. Разговор будет, да, твердый.
3: Все, терпение будем желать, Радио ДФМ.
2: Терпение, да, конечно. Но я уже сказал, да сколько бы ни стукнуло, надо отбиваться.
3: Надо отбиваться.
2: Вообще.
3: Хороший тост.
2: Вообще.
3: С днем рождения, ДФМ.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Тебя с днем рождения, тебя с днем рождения.

0: тусовкой в ночи.
1: Погода. 21 градус в столице уже в эти минуты. Солнечно, еще разогреет до плюс 28. В общем, жаришка в день рождения Радио Диафа.
2: Реклама. ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Будда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОБРН 116-784-73-92-30. 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Представьте. Ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
6: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
2: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
8: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
8: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: будильники на Радио ДФМ. День рождения. Радио ДФМ.
1: С днем рождения, ДФМ! Это Саня СТ, и я поздравляю вас с таким событием. Люблю, слушаю и всегда рядом с вами и с вашими слушателями. Обнимаю!
0: Празднуем вместе! Радио ДФМ. 26 лет.
2: Саня, зиба-зиба, сибидиба, сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, приветище, ди народище, и футбольные невыспалачи, празднуйте с нами, с днем варенья, Радио ДФМ, и как сказал интернет-философ, никогда не сдавайся, ведь ты не квартира. Бодро пожаловать в добудительное шоу
3: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
3: Тот самый Саймон. Ну что, 26 лет, Радио ДФМ, мы продолжаем отмечать, продолжаем слушать лучшие хиты за все время жизни этой радиостанции. А кроме того, расшифровываем аббревиатуру, которая очень мэчится с этим днем. ДР.
2: Да, ДР, да?
3: ДР, короче.
2: ДР, короче. Кстати, получается, Радио ДФМ это зумер, да? 26 лет.
3: Да, кстати. Или такой пограничник, между-между.
2: Не, 26 уже зумер, да. То есть... Он не миллениал, он зумер, да. Полноценный, кстати, крепко.
3: Полноценный зумер.
2: Да.
3: От миллениалов к зумеру. Да. Наше поздравление. Как расшифровать смешно ДР? Мы выясняем. Группу ВКонтакте под последним постом видим версии. Также можно оставлять свои версии в мессенджерах и в личке.

0: Победителя определим уже в конце нашего эфира. Угу. Давай работай, расшифровал Дмитрий.
1: Языка сейчас сняла. Давай работай.
0: Давай работай.
1: А кто работать будет, Пушкин? Ну, не знаю, но мы сегодня не особо хотим.
0: День радио. Как тебе такое?
1: Вау! Да, это по-нашему.
0: Это по-нашему. Дорогие разбудильники. Вот такая версия милая. Было еще много классных. Дырявый рукав.
1: А есть долма румяный.
0: Долма румяная. Да. Что, ей стыдно? Она не доварилась?
1: Не знаю.
0: А добрый родственник. Друлега радует.
1: О, есть добрый род, который ест добрый торт.
0: Дорогой рыдает. Ну, это когда ты купила всю корзину на маркетплейсе.
1: Ну, конечно же. О,
0: дорогой,
1: кстати,
0: рыдает.
1: Сегодня я позже вам расскажу про... Как это называется? Это про новый тренд, кстати, который связан с маркетплейсом.
0: Ждем.
1: Да,
0: и еще несколько вариантов от одного человека зачитаю, от Ивана. Дрессировщик рыб, диванный рыцарь, дизайнер реальности. Дрессировщик рыб – это...
1: Это который, ну, который не, у которого не получилось с собаками работать. Дрессирует рыб, прикинь.
0: Ну, это а очень круто. Удобно, не молчат.
1: Да.
0: Не сопротивляются.
1: Ну, туда же и входит, как я понимаю, млекопитающий, как кит, там, как касатка, да?
0: Ну, вот это вот я не знаю. А, рыбами их называют, рыба.
1: Ну, они же млекопитающие. Они уже больше, чем рыбы.
0: Мы ждем максимально смешные расшифровки, аббревиатуры ДРЭ, все там же, группа ВКонтакте, под последним постом в наших мессенджерах. И там же, конечно, поздравляю Радио ДФМ с 26-летием.
1: Да?
0: Заказываю пробушку себе или родным людям.
1: Все, что угодно, welcome. То есть смотри по пунктикам, что больше понравилось, то и заказывай. А через одну песню вернемся и начнем пробушку. Это праздничное шоу
0: «Разбудильники». Разбудильники. Ha ha ha ha!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: День от тебя. Я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: Продолжаем отмечать 26-летие Радио ДФМ. Принимать ваши пробушки в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Радио ДФМ зумер. Ну что же, пишет нам Наталья, и она поздравляет нашего именинника зумера Радио ДФМ. С днем рождения! Вся команда радиостанции желаю вам лучших хитов, благодарных слушателей и легких эфиров.
1: Зива-зивочки.
2: Yeah, от всего сердца черного перца и от корсетной Кати. Зиба-зиба. Погнали!

0: Так, слушай, мне тоже сейчас предстоит читать рэпчик, поэтому я прошу тебя дать мне бит.
1: О, MC Корсетная
0: Катя у микрофона.
1: Так, давай, Корсет, давай.
0: Автор трека Рустам Ардаширов потрясающе нечто прислал. Начинаем.
1: К тебе помедленнее, да?
0: Ну, помедленнее, да. Кайф. Кайф, отличное настроение, ведь у DFM сегодня день рождения. Смеется мама, танцует батя, ведь за пультом в эфире Сай и Катя. У кошки нашей аж дыбом шерсть, а DFM сегодня аж 26. Танцуем все, музон гоняем, под DFM не унываем. Ты, брат, давай, не засыпай, разбудят вмиг Катюша и Сай. Рустам, это потрясающе.
1: Красавчик. Слушай, ты такой стилист тех, что давай, конечно, к нам. Ну что ж, трек-то поставить, да?

0: получаем поздравление от Александра у нас в мессенджере. С днем рождения, Радио DFM. Здоровья, счастья, успехов.
1: Доброе утречко, с днем рождения вас, успехов на работе, продвижения, хайпа, прогрессива, меньше стресса от Виктории из Коврова.
0: О, ковровая Виктория и Александр, зиба-зиба вам за поздравления. Погнали, ща покричим!

0: Сейчас будем играть. Нам нужно много людей для следующей игры, поэтому звоните смело. 8-495-956-101-2. Впереди возможность забрать фирменный мерч от Радио Дефа.
1: Как я уже сегодня уже говорил, просто звони, пообщайся с нами, поздравь нас.
0: В лицо?
1: В лицо. Мы не скромничаем сегодня. Здорово, Радио Дефа!
0: Повторим номер 8-495-956-101-2.
1: Да, кстати, два игрока, да? Окей. Ну что же, скоро вернемся. Запомни, это шоу «Разбудильники». Включи...

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: DFM Radio.
2: Best tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Тройку лучших прошлой недели открыли медузы Henry Camomile. Don't wanna go home.
1: Второе место.
3: Number two.
4: На второй позиции оказались Bebe Rexha и Faithless. New Religion.
1: Первое место.
3: Number one.

0: вот лучшим треком прошлой недели считается «Феникс», «Маршмелло» и «Portugal of the Man».
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Эй, вот она, опасная атака.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
9: On DFM.
1: DFM. Потому что.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, дабури, дабудай, дабуди, дублер,
2: дублер.
3: Чик-чик-бум! Дратути, ди-комьюнити! Присоединяйся к празднику с 26-летием радио ДФМ. Дорогой ДФМ, знай, тебе всегда 18, остальное стаж. Это шоу «Разбудильники». Здесь у нас кто?
2: Катя Бодрова.
3: О, я брат от друга.

0: другой мамы. Она поднимает рюмку кофе за здоровье радио DFM, как я уже говорил, да?
1: Не опускал свой пуэрчик, диджей Саймон.
0: Вот, сейчас игра «Дублер», где наши слушатели уже повторяли «Орбабра». А что будет сегодня, скоро узнаем.
1: Играть с нами будет Саша из Краснодара. Саш, привет.
0: Hello, Саша.
2: Привет, привет.
1: И особенный слушатель в особенный день. До нас дозвонилась Ди.
0: В смысле?
1: Диля, привет.
0: А, Диля.
1: Hello, Диля из Уфы.
0: Ди, ты здесь?
3: Да, я здесь.
0: Все, слышим.
1: Okay. Ди здесь уже 26 лет. Диля, тебе сколько? А, нет, не будем спрашивать. Не очень корректно.
3: У меня сыну 26, вот считайте, сколько мне.
1: Серьезно? Ровесники с DFM.
0: Здорово.
1: Я даже знаю, подо что появление сына.
0: Вау, значит,
1: происходило.
0: DFM любит тебя.
3: Да, подписываем.
0: Как это здорово.
1: Ребята, ну, конечно, у нас впереди игра «Дублер». Конечно, звук, который вам нужно будет повторить как можно смешнее или точнее по очереди, будет праздничным, соответствующим дню рождения радио DFM. Кого начнем? С Ди?
0: Ну, ladies first, да. То есть Ди, она на радио DFM. Ну что ж, Ди, слушай инструктаж внимательно.
1: Да, Диля, слушай звук, повтори его как можно точнее сразу после. Договорились?
3: Да.
1: Погнали. Что это было?
0: Коротко и ясно.
1: Это дуделка.
0: Ди, теперь можно. Вау, ты что-то...
1: Интересно, дуделка.
0: На мажорной ноте.
1: На вибрации. Дуделка на вибрации.
0: Вибровизов.
1: Саш, теперь твоя очередь сделать то же самое. Послушай внимательно еще разок. А теперь повторяй, Саш.
0: Так, краснодарский голос. Тиховат, мне кажется.
1: Тиховат.
0: Это не твое эхо было, нет?
1: Нет, нет.
0: А, Саша, мы не расслышали, кстати. Давай на бис, Саш.
1: Смотри, видишь, как повторил один в один, как было.
0: Ну, дама на мажоре, он на миноре, так что...
1: Ну, очень похоже, кстати, тихо, но похоже Саша сделал задание.
0: Да, Саша как бы точнее по нотам, а Ди, то есть по мажорне. Но сегодня праздник у всех, все выиграли!
1: Саша из Краснодара, Дили из Уфы. Ребят, вы получаете фирменный мерч от Радио DFM, и пусть он напоминает вам об этом праздничном дне, дне рождения Радио DFM.
0: Да, по 5 секунд, давайте поздравьте нас тогда, окей?
3: Да, можно я поздравлю вас, мои дорогие Кэт и Са? Я вас обожаю, каждое утро вас слушаю, вы такие позитивные, классные. Желаю вам всегда оставаться на позитивной волне и ощущать свою значимость, своего труда. И пусть сигнал будет всегда устойчивым, а эфир наполняет лишь добрый вести и прекрасные мелодии. Обожаю вас.
1: Вот. Подготовился человек.
0: Зиба-зиба.
1: Девочка, спасибо тебе огромное. Саша, а ты пожелаешь нам чего-нибудь хорошего прям в лицо?
4: Ну да, конечно, я немножко тоже готовился, вот немножко с расшифровками. День рабочий, день рождения. Другие рыдают. DFM рулит.
1: Ой, Саша уже в другой игре принимает участие. Разбирай-ка. Саш, будем надеяться, и там ты отхватишь свой кусочек пирога.
0: Вы поняли инструктаж? Только радио DFM сегодня слушаешь ты.
1: Краснодар, Уфа, включи тусовку.
0: Разбудил

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно одевать, надевать, переодевать? А вот перенадевать или перенадеть нельзя! Нельзя!
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Мы в сети. vk.com/dfm.
6: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
6: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Да, окей. Мы начинаем с какой стороны? From behind?
1: А,
0: или...
1: давай, сегодня день рождения.
0: Сзади, да, начнем, да?
1: Да? С ног на голову встанем.
0: Окей, переворачиваем все, да? Ломаем систему, систему. Так, рыбы.
1: Вы сертификат на массаж. После общения с вами становится легче и телу, и уму.
0: Ну, это хороший подарок, это точно не передарок.
1: Обожаю.
0: Подали.
1: Сегодня вы в фотосессии. Ловите удачные моменты и не боитесь оказаться в центре внимания.

0: карты.
1: What?
0: Сегодня вы мистические и привлекательные.
1: Это карта для Натальи?
2: Ничего себе.
0: А, кстати, подарок для Наташи.
1: Надо передарить Наталье. Натальная карта. Так, виси.
0: Дофаминовый букет. Глядя на вас, у окружающих вырабатываются гормоны счастья.
1: Подарок тоже не именной, поэтому вполне можно передарить.
0: Да.
1: Прекрасный подарок. Девы.
0: Книга. Вы двигаетесь на классике, которая работает во все времена.
1: Если человек аудиокнигу только слушает.
0: Дари ссылку на аудиокнигу.
1: А прикинь, сейчас можно, знаешь, что можно сейчас сделать?
0: И передаришь.
1: Сейчас можно даже его голосом. Именно делать так, чтобы именно его голосом читал аудиокнигу.
0: А вот это классная идея подарка.
1: Это просто мурашки. Реально, представь себе, что тебе дарят аудиокнигу.
0: Твоим же голосом.
1: А ты читаешь себе.
0: Ну, я-то озвучивал аудиокнижки.
1: Вот,
0: для меня это не вау.
1: То есть твой голос уже в интернете есть.
0: Да.
1: Вот поэтому с тобой даже проще это делать. Потому что твой голос где-то уже валяется в интернете, понимаешь?
0: Со мной это делать проще.
1: Так что подумайте, это неплохой подарок. Так, это уже не передаришь. Так, раки.
0: Лев.
1: Лев? Ты льва хочешь задарить? А, знак лев. Лев.
0: Какой подарок на даре, лев? Львы, дорогой парфюм. После вашего появления приятный шлейф останется надолго.
1: Ой, ладно, раки.
0: Билеты на спектакль. Сегодня вас тянет к прекрасному и дорогому, к местам на первом ряду.
1: Близнецы.
0: Наушники с активным шумоподавлением. Саймон, такие есть. Катя подавляют.
1: У меня Катя, да.
0: Пока вокруг шум, суета и хаос, вы остаетесь на своей волне.
1: Хороший подарок, это только себе оставь. Так, тельцы.
0: Набор сковородок. Вы мечта миллениала. Общение с вами оценят только опытные и зрелые люди.
1: Угу. Так, и остаются овни, да?
0: Полет на воздушном шаре. Вы выбираете эмоции и впечатления, а не набор сковородок.
1: Это потрясающее зрелище. Я, кстати, ни разу не полетал.
0: Я тоже не полетала.
1: Да? Ты тоже боишься высоты, как я?
0: Я? Ну нет, кстати, нормально. Окна на 20 этаже моем. Спокойно.
1: Причем, ты знаешь, она так висит, но как она, ты нам рассказывала, да? Я уже за твое здоровье же боюсь.
0: Что
1: вообще.
0: Висит?
1: Ты же висишь. А, ты же раньше же висела, ну, то есть не страшно.
0: Да, да, но это опасненько. Вот сейчас робот-мойщик. Танцует на моих окнах теперь.
1: А, окнасос, да? Окнасос. Я понял.
0: Друг пухосос, да.
1: Кстати, змеи носцы сегодня есть?
0: А, да, конечно. Сегодня вы подарочный пакет. Без вас. Без вас подарок вроде бы и нет, но именно вы делаете его праздничным.
1: Ну, смотря в каком магазине, да?
0: Вот тебе подарю подарочный пакет.
1: Ну, здесь такие крутые магазины, где все оставляют пакеты.
0: Да, например.
1: Из трех букв, да, да. Приличных, да. Ну что ж, ребят, пока мы лично не проболтали, сегодня у нас праздник. Пошадите нас, мы хотим чуть-чуть немножко. Это Мемоскоп, еще раз, будильники на радио DFM. Ну, как мы

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
6: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите.

0: Смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово.
7: Но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
0: День рождения! Радио ДФМ!
2: Привет всем, это Ханна, и я хочу поздравить ДФМ с днем рождения. Пожелать вам еще больше классной музыки, еще больше классного настроения, позитива. Очень сильно вас люблю. Процветания классных новых проектов, коллабораций. Ну и, конечно же, побольше динамичной музыки. Люблю вас, ваша Ханна.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.
3: Это было поздравление от Ханны. Спасибо огромное. Сегодня в тренде теплые слова в честь дня рождения Радио ДФМ 26-летия. Это шоу «Разбудильники». Тренд-миксер, рубрика впереди. Здесь говорим про актуальные тренды, которые сегодня вирусятся в интернете. Сай, что откопал?
4: Я просто нашел интересный тренд среди поколения, которые некоторые считают, что потерянное. А я так не считаю. Зумеры молодцы просто.
3: Радио ДФМ, пожалуйста, зумер.
4: Да.
3: 26 лет.
4: Зумеры, как я понимаю, родились в период с 97 по 2012 год.
3: Ну, все это, конечно, условные границы, но да.
4: Это именно определение зумера. А кто ведет себя как уже соседнее поколение, это уже частный случай, да, в целом. Ну что, смотри, что в Корее придумали. У зумеров там завирусился необычный тренд. Фейковые доставки.
3: То есть...
4: У них в стране появились так называемые...
3: Ты идешь на почту России, а там простоишь очередь, а тебе ничего?
4: Тут все виртуально. То есть эти сайты называются дофаминовые сайты. Там можно как бы имитировать процесс онлайн-заказа. Сервис полностью копирует интерфейс приложения доставки еды. Пользователи могут выбрать хавчик, почитать отзывы и собрать заказ. Но оплатить ничего нельзя. Это просто симуляция процесса. Зато можно последить, как виртуальный курьер едет, но никогда не приедет к тебе. Знаешь, цель этой площадки.
3: Какая философия, ну.
4: Знаешь, какая философия? То есть это помогает людям справляться с ночными перекусами и жорами, и тягой заказывать дорогую доставку ради быстрого дофамина.
3: Так я с ума сойду, если курьер едет и никогда ко мне не приедет. Это фильм ужасов.
4: Нет, ты же осознанно заходишь. Угу. Понимаешь? То есть реально, прикинь, пока они это заказывают, набивают себе корзину. То есть дофамин как бы, ну, прибавляется.
3: И мозг считает, что ты уже условно поел.
4: Уже выполнен, да. И ночью они уже не обжираются. Вот таким образом.
3: Ну, может быть, пару раз бы я так попробовала. Но нет повести печальнее на свете, чем повесть, где курьер никогда к тебе не приедет.
4: Не приедет. Но зато он, понимаешь, отдыхает. Пока он едет виртуально, он настоящий отдыхает. Его суррогат едет.
3: Мы погнали есть не виртуальный, а реальный торт. С днем рождения.
4: Это...

0: Трек-прогноз на DFM.
1: С днем рождения тебя, с днем рождения DFM.
2: Рэп.

0: день рождения Радио ДФМ, даже погода улыбается. Плюс 23 солнечно в эти минуты. Еще разогреет до плюс 28.
1: Реклама.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
1: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
4: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-3924-4741-16+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
9: Welcome back. And right now...
1: А теперь...

0: будильники на Радио ДФМ.
1: День рождения. Радио ДФМ.
2: Всем привет, это моя Мишель. Хочу поздравить Радио ДФМ с днем рождения. Пожелать еще больше трендовой и классной музыки, процветания и самых преданных слушателей. С днем рождения.
1: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.
3: Не тебя! Радио ДФМ, happy birthday! Брррррр! Моя Мишель Зиба-Зиба! Бум-шакалака! Оле-оле-оле! Дисборная! Сегодня празднуем до упада! Радио ДФМ, как интернет-философ сказал, тебе же сегодня, как я понимаю, 26 лет, так что чем старше радио, тем больше ему лет. Радио ДФМ 26 лет, ты не старый, ты винтажный. Знаю, это вечно праздничное шоу
4: «Разбудильники». Напомним здесь, Катя Бодрова.
3: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбала, о, Мэри Окуланджа.
4: Тот самый Саймон. Тот самый торт, о котором мы упоминали, уже распакован, официально заявляем. И первые кусочки съедены.
3: Я уже ем, да.
4: Сай пока в процессе. Слушай, мне просто, я такая думаю, ну, есть, не есть, с утра вот тортик. Mm-hmm. Все-таки решаюсь, и просто кристаллик сахара попадает в мой организм, у меня зрачки, как у акулы, расширяются. Я хочу доесть весь тот торт, который там остался.
3: Ты видишь?
4: Не дай мне этого сделать, ладно?
3: Сейчас твое лицо вижу. Прямо пока дофамина еще нет. Поэтому бери тортик и приплывет дофамин.
4: Да.
3: А я уже...
4: А бока потом вот эту... Ты потом тоже заберешь?
3: Это даже не пища боков-то. Пища боков – это блины жирненькие.
4: Ладно, в день рождения все можно.
3: Это пепе-торт.
4: Да, дни рождения всегда пепе-тортик.
3: Так себе скажи.
4: Напоминаем, что мы продолжаем играть в разбирайку, группу ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, а также в личке. Вот здесь можно оставлять максимально смешную расшифровку аббревиатуры ДРЭ. Вариантов уже масса. Вот, например, Владимир пишет... Спасибо. Это чаечком Сай запивает тортик.
3: Я просто именно сейчас смываю торт.
4: Прям в прямом эфире, да? Дорогие ребята, вот так расшифровал. Домашний робот.
3: О, у меня такой есть. А есть торт на букву «Р»?
4: «Р»?
3: Да.
4: Развалины графские.
3: Excuse me?
4: Графские развалины.
3: Развалины тортик? Вау, кто-то развалил, а потом...
4: Да, потом собрал.
3: А
4: это
3: потом собрали
4: вкусно.
3: И продают, да?
4: Он такой крем с ума сойти. Okay. Движ рэпера.
3: Окей, okay. Дорогой развалини.
4: Дух русского.
3: О, это я понимаю, да.
4: Дружелюбный рисунок. О, душевное расстройство у Владимира.
3: Вот так шло-шло хорошо, а вдруг расстроились.
4: Дзюба ругается.
3: Дзюба?
4: Уже футбольная тематика.
3: А Дзюба же через «Д» же пишется, правильно?
4: Дзюба.
3: Дзюба. Дзюба. Как будто название фильма «Дзюба». Дзюба.

0: Что из смешного? Давай ржи.
1: А, давай ржи.
0: Это твой клич в нашей игре смехотерапии.
1: А, ну, еще оставь остальные вкусненькие для игры. То есть, чтобы сюда осталось.
0: Да, договорились. Совсем скоро подведем итоги и наградим самый смешной комментарий фирменным мерчом от Radio DFM. А пока, ну что, мы, конечно, ждем ваши поздравления там же, в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах и заявки на пробушку.
1: Да, и заказывайте, как это называется, наоборот, поздравьте нас, если у вас нет кого заказать.
0: Если у вас есть совесть.
1: Да, если нет кого заказать по пробушке, просто поздравь нас. Мы не скромничаем сегодня. Собираем их, нам очень приятно. А пока я сейчас захлебну чай за ваше здоровье. Вернемся через одну песню. Happy birthday, Radio DFM!
0: Приятного аппетита.
1: Спасибо.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь облопанные тортом диджей Саймон.
2: Да, а здесь корсетная Катя.
1: Я скоро не влезу в этот корсет.
2: По всей видимости, мы тортом искушаем ее, что корсет потом порвутся по швам.
1: Спасибо за пожелание в день рождения Радио ДФМ.
2: Мы тебя будем мотивировать потом, как стойки, понимаешь? Чтобы лишний килограмм ты нам отдала обратно.
1: Пробушку, точнее, заявки на пробушку получили. Ваше поздравление тоже. Зачитываем все, что прилетало в группу ВКонтакте под последним постом и в наши мессенджеры.
2: А наверняка вы заметили, что сегодня о футболе пока ничего не говорили. Ребята, кто не в курсе, у нас сейчас так называемый...
1: Я называю это аскеза.
2: Аскеза, да? Я это называю выдержка.
1: Тайм-аут.
2: Тайм-аут. То есть мы хотим посмотреть, сколько дней можем выдержать без футбола.
1: Это эксперимент чистой воды.
2: Да.
1: Этот сериал экспериментальный будет происходить на ваших глазах. Вы, пожалуйста, отсчитывайте. Вот там, где мы уже что-то хоть ляпнули про футбол, все.
2: Да, чуть-чуть,
1: все слетели.
2: Да. Пока терпим. То есть, значит, завтра, послезавтра.
1: Ну, до конца недели точно.
2: До конца недели.
1: Дальше посмотрим.
2: Даже, возможно,
1: в
2: понедельник тоже потерпим. Давай со вторника.
1: Давай
2: со вторника будем о футболе говорить. Давай так договоримся.
1: Давай, а как пойдет, так пойдет.
2: Да, если вдруг кто-то сказал,
1: я загадал желание, между прочим, аскеза не просто.
2: Если кто-нибудь из вас что-нибудь скажет про футбол, в нашу свинью копилку кладет бабки.
1: Да.
2: Окей? Окей. Погнали, а у нас... не говорим о футболе. Так, пишет... в нашем мессенджере. Радио ДФМ, поздравляю. И у меня сегодня день рождения.
1: Вау!
2: Слушаю вас постоянно с уважением. Шер. Ну что ж, споем для Шер, да? Музыка уже есть, чуть погромче. Давай сделаем. С днем рождения, Шер. С днем рождения, Шер. Do you believe in love after love? Это другой Шер.
1: Шер.
2: Ну что ж, happy birthday, Шер. Включи тусовку. Погнали. Погнали.

0: Жанна Таль из Пскова пишет нам: пусть еще одна свечка на вашем праздничном торте сделает жизнь ярче. С днем рождения, любимое радио.
1: Сказала Джонатан.
0: Жанна Таль.
1: О, как фамилия. Красиво.
0: Очень красиво.
1: Просто красотища. Жанна Таль. Я думал, Джонатан. Ну что ж, поехали. Жанна Таль. Включите совку.

0: пишет Мария. У нас в мессенджере с днем рождения, любимое радио и самые дорогие и классные ведущие Саймон и Катюша. Большой привет вам и поздравления от моих сыновей Данилы и Феди.
1: Иван из Бийска пишет. Здравствуйте, Катюша и Саюша. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения. Самое замечательное, самое интересное, самое классное радио с 26 годиками. О каком радио парень говорит, ты понимаешь?
0: А нас? Радио DFM же.
1: А, да?
0: Да, 26 лет сегодня же. Вот такой мажорный, вылитый, такой зумерчик. Радио DFM. Ну что ж, зиба-зиба за поздравление. А мы танцуем дальше. До упаду.

0: эфире Радио ДФМ звучат треки, которые звучали здесь на протяжении 26 лет.
1: Прикинь.
0: Это такая ностальгия приятная.
1: Я же сказал, Радио ДФМ, ты не старый, ты винтажный.
0: Ты жопытный.
1: Ты жопытный.
0: И опытный радиостанций.
1: Тебе вечно 18 лет, а остальное стаж.
0: Ну что, у нас игра впереди. Наконец подведем итоги разбирайки. Но ты еще успеваешь запрыгнуть в последний вагон. Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры. И максимально смешно расшифруй аббревиатуру ДР. Кто сделает это смешнее всех, заберет фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Давай работаем.
0: Давай работай.
1: ДР. Это шоу
0: «Разбудильники».
1: Включи тусовку.

0: Чик-бум!
1: Реклама.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка, разбирайка.
2: Акуна матата, детусовка, всем жизни без проблем. Ну что же, сегодня Дере Радио ДФМ, как вы уже слышите, с днем варенья. Делай как надо, как не надо, Радио ДФМ, не делай. Да. Ну что ж, Дерезия и да, сегодня не говорим о футболе. Это шоу
1: «Разбудильники».
2: Напротив меня отлично выглядит, потому что выспалочь. Катя Бодрова.
3: Вечно не выспалочь, во всяком случае, на протяжении чемпионата мира. Да? Диджей Саймон.
1: Да. Ой, мы же не говорим про футбол.
2: А идея футбольная не выспалочь. Ничего еще не сказано, да, кто играл. А так, кто расшифровал Дере, как давай работай, это не к нам. Сегодня мы работать не хотим. У нас праздник. А так, ты тот уже в игре, разбирайка.
3: Что мы делаем в этой игре? Максимально смешно расшифровываем разные аббревиатуры. И сегодня, разумеется, мы взяли аббревиатуру ДРЭ. Uh-huh. Группа ВКонтакте под последним постом вижу много версий. В Телеграм, в наших мессенджерах тоже есть.
2: Так,
3: версии. Да? Мне нравятся суперпацанские версии от Станислава. Так. Думай резче. Дергай ручник.
2: Думай реже?
3: Резче.
2: А, речи?
3: Ты не слышал такое выражение?
2: Нет.
3: Ну, сразу видно, не из отрадного человека.
2: Ты из африканца спрашиваешь?
3: Думай речи, дергай ручник, долго ржу. Mm-hmm. Вот я подумала, что это просто какая-то ситуация, когда ты сдаешь на права в ГАИ, вот, на практике.
2: А мне кажется...
3: И тебе инструктор говорит, думай речи, дергай ручник, долго ржу
2: мне,
3: над тобой.
2: Кажется, с таким сообщением он точно не сдал. Так, Руслан пишет, добавь радио. Вот, зиба-зиба. Это мы понимаем. Александр DFM радует. То есть, DFM это одно слово, как понимаешь? ДР. Вот.
3: Так, какие у нас еще версии были? Вот диско-рак.
2: Я не был в такой дискотеке, но мне нравится. Марина пишет, делай рога, что ли, или рога? Как правильно?
3: Не знаю. Делай рога.
2: Делай рога. Гриша, добрый рык.
3: Добрый рык. Это, знаешь, есть такие мелкие собачки, вот они рычат, а тебе не страшно. Это называется...
2: Давай рычи. Как это прикольно, ты делаешь? Ты француженка? Привет.
3: Привет.
2: Привет.
3: Француженки.
2: Вау. Ну, кстати, мне очень понравилось сообщение от Александра. ДР, девчонки раздеваются.
3: В ваших мессенджерах?
2: На улице же жарко же. Они же обикинились, понимаешь, на улице.
3: Обикинились
2: на улице.
3: Хорошо.
2: Да.
3: Мне кажется, я поняла, какой у тебя будет фаворит.
2: Несомненно.
3: А у меня тоже есть Иван Крузенштерн, который оставлял очень много разных версий. Были из них некоторые, ну, средненькие, а некоторые очень даже... смешные. И просто за его активность, в том числе поздравления Радио ДФМ с днем рождения, я считаю, нужно вручить фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: А он что прислал-то?
3: Ваня, дырявый рукав, денер, радио, дрессировщик рыб, это все его.
2: Нет, дырявый рукав.
3: Диванный рыцарь.
2: Дырявый рукав, это ко мне вообще. В стиле гранж, знаешь, такое концептуальная мода. Ну что ж, но, несомненно, побеждает у нас мессенджеры. Александр, Дере, девчонки раздеваются. Обикинились.
3: Поздравляем вас, парни, и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.

0: Час-будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Владислав — это Влад? Ярослав — это Ярик. По сути, и там убрали Слав. Тогда почему Вячеслав — это Слава, а не Вичи?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
0: День рождения. Радио ДФМ.
2: Привет, друзья! Я Диджи Смэш и появился сейчас, чтобы поздравить DFM, свою любимую радиостанцию с днем рождения. DFM, сияй, играй, радуй и танцуй вместе с нами, потому что ты самый танцевальный продукт на рынке. Радиовещание DFM с днем рождения!
0: Празднуем вместе! Радио DFM, 26 лет!
3: С днем рождения Радио ДФМ поздравила и диджей Смэш. Спасибо огромное. Сколько много классных и добрых слов льется сегодня в эфире.
4: Зиба-зиба, мэн.
3: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И есть у нас в команде один смельчак, который обычно совмещает несовместимое. Зовут его диджей Саймон, а его рубрика «Мэшапы Саймона». Что он здесь делает? Берет текст одной песни, накладывает на музыку другой песни, и получается, как правило, новый хит.
4: Вообще-то мы не накладываем. Мы...
3: присобачиваем.
4: Вот, это я понимаю. Сегодня в честь праздника я решил сделать мешап из трека, который практически каждый именинник и именинница хоть бы раз получали в мессенджеры на дыре. Да, ну что...
3: Я вангую, мне кажется, я поняла.
4: Ты поняла? Ну ладно, это, конечно, Ирина Аллегрова!
3: С днем рождения!
4: Но сегодня он зазвучит под Pitbull featuring Neo and Afrojack.
3: Мы должны это слышать.
4: Give me everything tonight. То есть дай мне все. Торт, пончики, борщ, сметана.
3: Деньги, счастье,
4: деньги,
3: радость.
4: Счастье, все, да. Let's go. Happy birthday, Radio DFM.
3: И
4: погнали.
3: Самых преданных друзей.
4: Yeah. DJ Simon. С днем рождения.

0: настроение, я тебе скажу. Действительно, песня, которая звучит хотя бы раз в жизни каждого человека в этот знаменательный день. Ну, и когда замиксовал, конечно, с Питбулем, это АЕ.
1: Зиба-зиба от всего сердца черного перца. Это тот случай, когда открытка из семейного чата дошла до танцпола в Майами.
0: Апгрейдила.
1: Ну что же, с днем рождения, Радио DFM! Let's go!

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Твит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии!

0: это сложно поверить, но вы попробуйте. Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк» 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Даже в день рождения радио ДФМ. Урок английского никто не отменял.
2: Нет.
1: Учитель на месте, будьте добры. Присаживайтесь за парту.
2: Доедаю торт. Сейчас смываю чаем.
1: Рубрика «ABC-дишка» и урок уличного английского. Какое выражение или, возможно, слово выучим сегодня, Сай?
2: Ну, как всегда, сначала надо делать домашку-то. И сегодня тоже не отменяется.
1: Ладно.
2: А так, если хочешь прокачать свой английский сленг, мой мессенджер DJ MC Simon тебе в помощь. Там сленги выкладываю. Итак, в начале уроков, как всегда, домашка. Кат, ты помнишь, кто такой Стэн?
1: Стэн? Это человек, который... Вот стэнить человека, значит, восхищаться им. Ты как бы фанатеешь от этого человека, но
2: правильно.
1: В позитивный контекст он несет. А все пошло из трека Эминема Стэн.
2: Да. Стэн — это ярый такой преданный фанат.
1: Преданный фанат.
2: От слова сталкер и фан. Стэн. Его сталкер, который фанит и стэнит. Ну что ж, теперь новое слово. Danger. То есть day, D-A-Y-G-E-R.
1: Danger. Danger.
2: Да, danger.
1: День.
2: Правильно мыслишь?
1: Какой-то.
2: Так. А дальше jer. Это из двух слов. То есть...
1: Как jer переводится, я не знаю.
2: Слово образовалось из двух слов. То есть day и rager.
1: Danger. Рейнджер?
2: Не, не рейнджер, а рейджер.
1: Рейджер.
2: Да. От слова rage, ярость. Rage.
1: День ярости?
2: Ну, дословно, может быть, и да, но это молодежный и студенческий сленг, обозначающий масштабную дневную вечеринку.
1: А, дневную?
2: Да, то есть day, день, вот, а rager — это крупная бурная вечеринка, rager.
1: Я обожаю, идет же сейчас тренд на вот такие вечеринки дневные или там завтрак с кофе.
2: Или до работы, да? То есть,
1: до работы. Вот, я такой просто обожаю.
2: Порвал линолеум, а потом поехал работать.
1: Вечеринка,
2: да?
1: Здорового человека. Человека.
2: Ну, так что это danger. Это danger. Day и rager.
1: Я стэнлю danger.
2: А ты стэнлишь danger?
1: Ну, я ну да. Я фанат таких вечеринок. Могу я сказать?
2: Не, стэнит именно лучше кого-то. То есть,
1: человека.
2: Да. А стэнит что-то неодушевленное, это...
1: Признак дурачины?
2: Не, в этом случае, если человек любит вечеринок, это нормально, но не повтори больше. Шучу. Да, danger — это... Еще раз напомним всех.
1: Дневная вечеринка.
2: Да. Как и еще раз будильники, кстати.
1: Утренняя.
2: У нас danger — капустник для взрослых.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: С днем рождения, DFM. Happy birthday, Radio DFM.
2: Рэп.

0: Объявляем этот день днем бикини. Плюс 24 в столице уже в эти минуты. Разогреет до плюс 28. И солнце весь день.
1: Реклама.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
1: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно.

0: Замените стекло в MobiScar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: MobiScar автостекло заменим быстро и легко.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также Booking и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
4: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
6: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка
6: on DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы смывали торт в прямом эфире. Чаечком. Послушали историю про курьера, который никогда к тебе не приедет.
2: Да, такой тренд.
1: И апгрейдили трек из семейного чатика. Ирина Аллегрова, фит Питбуль.
2: Не про собаку речь идет, а про рэпера.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит сегодня вся страна, с днем рождения, Радио ДФМ.
2: О, да. Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон. Черный перец, Акбала, Омери, Окуланджа, Динар. Зиба-зиба за прекрасные поздравления, точнее. Но не останавливайся, потому что дирета продолжается. Если что, я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Simon. И как сказал интернет-философ, с днем рождения, Радио ДФМ. Кайфуй, играй, упал, вставай, своих спасай. Пельмени, суп, картошка, чай. Слушаем поздравления теперь от искусственного интеллекта.

где вы в эти минуты, в эти самые секунды слушаете Радио ДФМ? Чем занимаетесь? Может быть, дома, на работе? Или во время пробежки? В отпуске где-нибудь на берегу моря? Такой вариант тоже принимается. Давайте запишем.

0: Кстати, если отдыхаете, будем завидовать вам все вместе. Все принимается в нашем Максе. Номер 965-115-5-115. Пишите прямо сейчас, записывайте короткие голосовые.
1: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7-965-115-51-15. 965-115-51-15. Реклама.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или

0: подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка
2: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Здравствуйте, прекрасные люди. Это Зиверт. И я хочу сделать что? Ну, конечно же, поздравить с днем рождения. Прекрасная, любимая, задорная ДФМ. Ребята, отличной вам музыки, отличных настроений. И самое главное, пусть у вас будет хороший микроклимат в команде. Пусть у вас все будет классно. Ура!
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ.
1: Совершенно верно. Ну а мы тем временем продолжаем отмечать день рождения Радио ДФМ. Общаемся. И, собственно, в этом часе вы отвечаете на простой вопрос: где вы сейчас слушаете Радио ДФМ и чем интересно занимаетесь? Номер для ваших сообщений +7 965 115 5 115. Все принимается в Максе. Давайте посмотрим, какие месседжи уже прилетели к этой минуте. Николай пишет, что слушает нас на отдыхе в Сочи. У нас сегодня +26, солнечный. ДФМ, с днем рождения вас поздравляю, Николай. Спасибо. Ну, в свою очередь, я тебе хочу пожелать хорошего отдыха. Алина тут отправила сообщение. Слушаю вас на беговой дорожке. Пробежал уже 5 километров. Ну, такой неплохой результат. В этом случае, я думаю, нужно было записывать именно голосовое сообщение, чтобы Алина такая с придыханием пробежала. А может, она спортивная девушка? Может быть, это у меня такое нездоровое, понимаете, дыхание во время пробежки. Она так спокойненько, с хорошей интонацией. Маринуем шашлычок. Вот такое вот послание. Отдыхаем на даче. Еще 3 дня отдыха и на работу. Заканчивается отпуск. Это семья Смирновых. И вот еще одно послание. Привет, Тимур. Хотел написать, что я слушаю Радио ДФМ, просто катаюсь по городу. Но потом я вспомнил, что я водитель троллейбуса, и это моя работа. Это был Дмитрий. Прекрасно, Дим. Хорошего рабочего дня тебе.

0: свидание, где мы обычно загадываем профессию, но остальные слушатели пытаются угадать, с кем вы работаете. Если вы хотите оказаться сегодня именно в центре внимания, да, загадать свою работу, свою профессию, ну тогда добро пожаловать. Номер 84959561012. Звоните прямо сейчас, как можно быстрее набирайте эти цифры. 84959561012. Скоро обязательно поиграем. Желаю вам удачи. Пусть именно вам сегодня повезет.
1: День рождения. Радио ДФМ.
2: ДФМ.
1: Спецэфир. Целый день.
2: ДФМ.
1: Реклама.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
13: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
14: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
16: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
17: И накопить на квартиру надо.
18: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
19: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
20: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Собственно, именно в этот момент мы и добрались до этой самой игрушки под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания». Ваша задача — угадать, кем работает участник этой самой игры, которому я буду задавать наводящие вопросы. И как только закончатся вопросы, успейте отправить свой вариант в Макс на номер 965-115-5115. В течение 5 секунд нужно это сделать. Еще раз давайте напомню номер 965-115-5115. Рассматривайте сообщения, которые отправлены только в этот промежуток. Ну а в этот момент я приветствую нашего слушателя Дмитрия из Москвы. Дима, привет.
1: Да, привет.
0: Привет. У меня вопросы тут есть, которые я хочу очень сильно задать, чтобы слушателям другим, ну, как-то, вы знаешь, помочь угадать, с кем ты работаешь. Будешь отвечать, поэтому никуда тебе не деться.
1: Ну и...
0: Начинаем. Так, Дима, а ну-ка скажи, да, какой у тебя график работы? 5-2, как у большинства, или что-то определенное?
1: Нет, у меня, как у всех, 5-2.

0: А на своей работе тебе приходится много общаться с людьми?
1: Да, я много общаюсь, да.
0: Uh-huh. А продаешь какие-нибудь товары?
1: Как? Нет, иногда, но это не основная моя работа. Это не основное.
0: Хорошо, а с чем ты больше всего работаешь? С цифрами, расчетами или какой-то другой информацией?
1: Чаще всего это тексты.
0: Тексты? Понятно. А что получают люди, которые обращаются к тебе?
1: Иногда удовольствие, я надеюсь, получают.
0: Uh-huh. А ты занимаешься переводами там с английского на русский, с китайского на русский?
1: Очень редко, это бывает, но очень редко.
0: Uh-huh. А какой частью тела ты работаешь больше всего тогда? Скажи мне, вот ответь на такой вопрос.
1: Наверное, языком и ртом.
0: Интересно у тебя работа, Дима. Да, вопросы закончились. Итак, пора выяснить, кем работает у нас Дмитрий из Москвы. 965-115-5115. Прямо сейчас в Максе принимается ваше сообщение. Предположение. Я считаю до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Варианты прилетели следующие. Адвокат. Логопед. Психолог. Аниматор. Менеджер по товарообороту. И вот нравится мне вариант «клоун». Может быть, тут попали?
1: Отчасти, кстати говоря, пожалуй, попали.
0: Но не совсем.
1: Но не совсем.
0: Дим, это твоя победа.
2: Давай до свидания.
0: Ты не представляешь...
1: Подожди. Я предлагаю все-таки отдать подарок тому, кто прислал свой вариант со словом «клоун». Потому что отчасти мы занимаемся именно этим. Я занимаюсь.
0: Дим, ну ты не представляешь, как мне было сложно держаться. Это мой коллега Дима Попов, если бы вы узнали. Да!
1: Всем привет, ребята.
0: Ну слушай, ты че? С днем рождения тебя поздравляю. Да, с днем рождения абсолютно всех, кто слушает Радио ДФМ. Ты ведущий на радио. Работаешь ртом, языком, все совпало, людям даешь радость, но почему-то и слушатели никто тебя не смог определить. Это как-то, понимаете, он умеет выключать этот радийный голос, и только вечерами, когда появляется в студии Юлия Пагон, он начинает вау-вау-вау, там номера произносит, все такое. А тут обычная человеческая интонация, как говорится.
1: Да.
0: Ну что ж, Дим, мы всем коллективом тебя ждем. Да. Чтобы ты сегодня тоже поработал своим артикуляционным аппаратом, так сказать, и подарил нам настроение. С праздником еще раз тебя, спасибо.
1: Я тоже, с праздником.
0: Тому слушателю, который все-таки поставил на клоуна, мы дарим подарок, да?
1: Конечно,
0: наш фирменный мерч. Так, а зовут этого человека Максим. Принимай поздравления.

0: Лето тем временем продолжается. Температура воздуха за окном сегодня 28 градусов тепла. Это максимальные показатели. Вечером до плюс 25, малооблачно. Осадков не ожидается. Солнышко, солнышко, еще раз солнышко. Влажность при этом 40%.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Копибар». Мы в сети. Сайт dfm.ru.
1: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
1: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: рождения. Радио ДФМ. Спецэфир. Целый день.
1: Ну, что я могу сказать? Столько приятных воспоминаний сегодня, да, музыка делает все-таки свое дело. Радио ДФМ отмечает день рождения. Поздравляю вас, поздравляю себя, поздравляю абсолютно всех причастных. Ну и без самых громких хитов тоже, как вы понимаете, не обходится. Только что послушали «Руки вверх», 18 мне уже. Да, хиты, под которые мы влюблялись, учились, делали много чего хорошего. Ну и не очень иногда хорошего тоже. Без этого, как говорится, никуда. Кстати, впереди «Серебро», «Мама Люба», тоже известный хит. «Мистер Пробс» и «Робин Шульц» уже на подходе. Радио ДФМ, с днем рождения абсолютно всех!
0: День рождения. Радио ДФМ. ДФМ. Спецэфир.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Клава Кока, и я поздравляю Радио ДФМ с днем рождения! Я желаю еще больше потрясающих теплых слушателей, еще больше хитов и, конечно же, танцев и для слушателей, и для радиостанции. Обнимаю, еще услышимся.
0: Празднуем вместе! Радио ДФМ 26 лет!

Прошу продолжение рабочего дня. Вы слушаете Radio DFM, и нам сегодня исполняется 26 лет, как вы уже поняли, да? Да и в мире музыки за это время, надо успело произойти много чего интересного. Вот именно поэтому мы сегодня с большим удовольствием слушаем треки, которые становились самыми настоящими хитами за все это время. Ну что могу сказать, пока я ехал на работу, слушал, разумеется, Radio DFM, и этим утром успели мы оценить такие легендарные работы, как It's Fine Day, ATB, Just Clean. Помните тот самый трек, да? Угу. Без заботы такой и по-летнему легкий. Мисс Джейн, спасибо за вокал, отлично. Слушается. С нами также был Элвис Пресли, A Little Less Conversation in the Mix. Смотрелись. Вспомнили и наших ребят, гостей из будущего. Ты где-то? Мы здесь, мы рядом. Без хай-фай тоже не обошлось, не дано. И танцуем вместе. Но нам сегодня дано практически все. Музыка прям очень хорошо подходит под наш общий праздник. Поэтому будьте с нами. И, кстати, уже в этом часе, я надеюсь, вы помните, что рубрика «Ом-Ом Рандом» ожидается. Там вы точно сможете заявить о всех абсолютно своих музыкальных желаниях. Далеко не уходите.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка. ДФМ. ДФМ. Потому что Радио ДФМ. ДФМ.

0: Прими, поставь любимый трек. Вам-вам, рандом!
1: Но на самом деле я вас предупреждал, что нужно отправлять свои музыкальные заявки в наш Макс 965-115-5-115. Сделайте это прямо сейчас. Напишите, какой трек хотите послушать, какого исполнителя. И название трека обязательно укажите. Хорошо, чтобы не было потом путаницы. Жду ваши музыкальные заявки. Пишите.

Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

Да, мне самому интересно, что выберет рандомайзер именно сегодня, в день рождения Радио DFM, 1 июля. Что могу сказать? Музыкальные заявки принимаются в Максе по-прежнему 965-115-5-115. Отправляйте прямо сейчас, что хотите послушать, какой трек, какого исполнителя. Ну, к этой секунде сообщений очень много, и вот только некоторые из них. Давайте обратим на них внимание, кто тут нам написал. Екатерина просит Майкла Джексона «Триллер», трек «Макарена», такое танцевальное настроение у другой Екатерины, так из другого города, я так понимаю, даже, да, Катенька другая. Дэвид Гетта «Baby When The Light», хочет послушать «Dance Monkey», «Tones and Die», в этом признается Алексей. Артем написал «Эд Ширан, Shape of You». И кому же повезет на этот раз? Кого выберет рандомайзер? Процесс остановлен. Слушатель Камиль. Музыкальная заявка следующая. Гости из будущего. Не любовь. Не любовь? Ну, после того, как под этот трек в социальных сетях потанцевали все, кому не лень, сейчас, я так понимаю, тоже не обойдется без танцев. Камиль, ну так как твоя музыкальная заявка выбрана, вот танцевать тебе придется уж точно. Если есть возможность, потанцуй на камеру, потом отправь нам в Макс. Хотим посмотреть, как ты это делаешь. Ну а пока запускаю «Гости из будущего» здесь на Радио DFM. Не любовь. Движение все помнят? Не пытаюсь вспомнить. Вроде получается. Надеюсь, получается неплохо. Но посмотрите кто-нибудь со стороны.

0: коротко именно о ней, о погоде. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Осадка в ближайшее время не ожидается. Температура воздуха при этом плюс 28. Вечером до плюс 25. Завтра такая же температура, даже еще жарче будет, до плюс 30. Но осадков пока нет.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
2: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
6: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
6: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: исполняется. Ну, знаете, когда свечки ставят на праздничный торт, главное не перепутать цифры местами, да. Чтоб не получилось так комично немножко. Всем еще раз привет, меня зовут Тимур Белов. Вы слушаете Радио ДФМ. Сегодня у нас день рождения. Ну, если у вас сегодня тоже нашелся какой-то повод кого-то поздравить, а может быть лично себя, тогда пишите. Ну, я не знаю, там день рождения, годовщина свадьбы. Или, может, другой повод, покупка, переезд. Ну, что бы у вас там приятного сегодня не происходило, не случилось, рассказывайте. Сообщение принимается в Максе, как всегда. 965-115-5-115. Пишите прямо сейчас. Заодно можете записать короткое, такое веселое голосовое сообщение, чтобы мы прочувствовали все эти эмоции.
1: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
4: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
4: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Привет, это Мэри Краймбрери, и я поздравляю DFM с днем рождения. Спасибо за драйв, хиты и атмосферу. Пусть волна остается на пике. С праздником! Рада звучать вместе с вами.
0: Празднуем вместе. Радио DFM. 26 лет.

0: специальный праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ.
1: Ну, а мы тем временем продолжаем общаться, и если вы сегодня тоже что-то отмечаете, тогда не поленитесь, сообщите, пожалуйста, об этом. Макс работает всегда, 965-115-5-115, именно на этот номер можете отправить свое сообщение, короткое голосовое в том числе. Вот, пожалуйста, Елизавета передает привет, большой привет всем, кто слушает Радио ДФМ и проводит это лето вместе с нами. Южная пригородная пассажирская компания города Симферополя и Елизавета в частности. Сербу тут нам отправил голосовое сообщение, у него тоже какой-то праздничный повод, насколько мне известно. Сербу, пожалуйста, давай рассказывай, что у тебя.
2: Поздравляем любимую супругу с днем рождения. Светочка, с днем рождения, будь счастлива.
1: Прекрасно. Папа Николай, с днем рождения. Мы тебе желаем всего самого наилучшего. Исполнение самых заветных желаний, здоровья и счастья. От Богдана, Лукерии и мамы Анны. О, как повезло, да? День рождения отмечает в один день с нами. Привет, ДФМ, у вас ДР, а у меня праздник. Жена подарила мне дочку Ирочку. На седьмом небе отчасти находит сейчас Тимофей. Сидела последние 3 недели на диете, признается нам Юля. Куриная грудка и гречка, но сегодня повезло мне гораздо больше. Решила позволить себе десерт в честь вашего дня рождения. Правильно, Юль. Ради такого праздника и углеводы сегодня в жир точно не превратятся. Гарантирую.
0: Специальный праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ.

0: День рождения. Радио ДФМ. Спецэфир. Целый день.
1: Ну вот скажите, как сегодня, в этот праздничный день, да, не поиграть. Игра под названием «Квиз» у нас по расписанию. Я желаю еще принять участие, ответить на мои вопросы и при этом показать, хочется верить, хороший результат. Ну, я уверен, что таких желающих огромное количество, поэтому что нужно делать? Нужно прямо сейчас дозвониться 8-495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. Если будете первым, то буквально через несколько минут с вами поиграем в квиз, и без подарка я вас сегодня точно не отпущу. Еще раз номер 8-495-956-1012. Набирайте. Желаю вам удачи.
0: День рождения. Радио ДФМ. Спецэфир. Целый день. ДФМ. Реклама.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаешь...

0: знаете, что ответить вашим почемучкам? Включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонный света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
5: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
6: Здесь что-то есть.
5: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что...

0: Праздничный день, когда у тебя день рождения, хочется бездельничать и вообще полезно ничем не заниматься, но мы тут без квиза все-таки не можем обойтись. Да, правильно. И Дмитрий, администратор безопасности из Барнаула, сегодня в нем будет принимать активное участие. Дима, привет, желаю тебе доброго дня. Здравствуй.
1: Привет, привет, всем привет, DFM, привет, Барнаулу, привет, Москве, России, привет.
0: Ну, кому еще, по интонации, ты кого-то еще хотел произнести, но забыл.
1: Да, всем уже передал куда-то.
0: Понятно, Дима, видимо, вспомнил того человека, потом подумал, нет, все-таки этого человека я сейчас передавать привет не буду, не заслужил. Хорошо, Дим, квиз, тут все на самом деле очень просто. На протяжении одной минуты я буду тебе задавать вопросы, ты на них будешь отвечать, а в пятницу мы подведем итоги, собственно, и выберем самого лучшего за эти последние несколько дней. Денис вчера показал очень хороший результат, 6 правильных ответов. Денис из Белгорода. Нужно либо шестерочку, либо чуть больше, ну, чтобы оказаться впереди, Дим. Тут арифметика, как говорится, простая. Давай будем стараться. Я тебе желаю удачи. Твоя минута начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. 1 июля, день рождения Радио ДФМ. В каком году мы начали вещание, если сегодня нам исполняется 26 лет?
1: В 90-м?
0: В 2000-м, на самом деле. Кто является постоянным ведущим ДФМ ТОП-30 нашего главного хит-парада? Как зовут этого человека?
1: Так, его зовут... Блин, я забыл.
0: Женя Кротов.
1: Женя Кротов.
0: Еще один вопрос. Как называется шоу, которое ведут Саймон и Катя каждое буднее утро с 7 до 10 по Москве?
1: Под идеальники?
0: Разбудильники, молодец. Какой ранней пташки отмечается? Сегодня день ранней пташки, да, отмечается. Вот послушай теперь звуки морской пташки, чайки, и попробуй повторить эти звуки. Засчитаю тебе 1 балл. Внимание сюда. Неплохая такая чайка из тебя получилась. Да, засчитано. 47 лет назад компания Sony представила свой портативный аудиоплеер. Как он назывался? Runway или Walkman?
1: Walkman.
0: Walkman, да, правильно. День рождения у Памелы Андерсон. В каком сериале 90-х она сыграла спасательницу Си Джей Паркер?
1: Спасатель Малибу.
0: Да, это был последний вопрос, на который ты ответил правильно. Засчитано. Фу, ну теперь можно выдохнуть и успокоиться. Квиз пройден. И пройден, по-моему, весьма неплохо. Женя Кротов. Я уверен, ты знаешь этого человека, но просто вертелся, видимо, он у тебя там на язычке, да? Его имя и фамилия. Но в нужный момент все-таки память тебя подвела. Так, давай посчитаем количество правильных ответов. Женя Кротов мимо, в 2000 мимо. Разбудильник, это был правильный вариант ответа. Первый. Чайка у тебя потрясающе просто получилась. Walkman тоже засчитано, и спасателем Любовь тоже в твою копилочку. 4. 4 правильных ответа. Хотелось бы, конечно, шестерку, но не получилось. Дмитрий. Денис по-прежнему у нас находится впереди. Я представляю сейчас, как Денис слушал и следил за этим процессом, когда ты отвечал на вопросы, такой довольный. Ну ладно.
1: Ну да, желаем успеха.
0: Да, желаем успеха. Я так понимаю, в пятницу мы обязательно с ним еще встретимся на территории квиза. Ну а я тебе желаю хорошего завершения, а может даже уже и завершение у тебя рабочего дня, или пока продолжается?
1: Продолжается.
0: Еще продолжается. Но в таком случае продолжение тебе хорошего, легкого. Еще раз и нас с днем рождения, еще раз и тебя с днем рождения, потому что это наш общий праздник. Ну, разумеется, без подарка я тебя не отпускаю. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления, молодец.
1: Спасибо.
0: Дим, а теперь как можно громче слово «квиз» на всю страну. Раз, два, три.
1: Квиз!
2: День рождения. Радио ДФМ.
3: Всем привет, это Беарвульф. Радио ДФМ. Поздравляю всю вашу команду и, конечно же, всех слушателей с днем рождения. Желаю вам оставаться такими же энергичными, крутыми и музыкально неутомимыми. Вперед к новым вершинам под лучшую музыку. ДФМ. Включи тусовку.
2: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: когда слушаешь этот трек, настроение такое, знаете, влюбиться, и настроение становится таким летним, не то что весенним, летним прям. Алок, Зиба и Portugal The Man, здесь на Radio FM, Dive Into The Ocean. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь, до завтра. Далее встречайте уже Артема Скорбогатова, тоже придет, будет поздравлять и подарки раздавать. Ну и играть, разумеется, без этого сегодня никуда. Погода тем временем продолжает нас радовать. Сегодня в столице плюс 28, лето самое настоящее. Да, мало облачно, осадков не ожидается. Завтра уже небольшой дождь и до плюс 30. Хорошая такая летняя погода.
1: Реклама. Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой, 13. Броневый стол на сайте santamuerte.bar. И врывайся в мексиканские страсти. 18+.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
4: Потому что.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Привет, друзья! Я Диджи Смэш и появился сейчас, чтобы поздравить DFM, свою любимую радиостанцию с днем рождения. DFM, сияй, играй, радуй и танцуй вместе с нами, потому что ты самый танцевальный продукт на рынке. Радиовещание DFM с днем рождения!
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26

0: рождения. Радио ДФМ.
1: ДФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
2: Да-да-да, сегодня у нас большой праздник. Мы отмечаем 26 лет нашей преданности и вашего внимания. 26 лет.
3: Обалдеть, а?
2: Со своей стороны могу сказать, что я, Артем Скоробогатый, бегу на работу как на праздник. Говорю об этом без всякого на то преувеличения. У нас шикарный коллектив, прекрасная атмосфера на радио, которую вы, надеюсь, так же чувствуете, как и мы. За эти 5 лет, что я нахожусь в эфире DFM-ушки, я был дважды номинирован на Радиоманию и всегда искренне, честно, с душой и особым вниманием взаимодействовал и продолжаю взаимодействовать с вами, наши дорогие радиослушатели. Мы поздравляем сегодня всех нас, все поколения, которые выбирали радио DFM, и говорим каждому спасибо.
4: Это правда.
2: Спасибо, Владимир Владимирович. Сегодня, как вы уже сумели догадаться, у нас особый эфир, где мы слушаем лучшие треки за 26 лет. Флэшбэков будет хоть отбавляй. И, конечно же, принимаем поздравления в Максе. Я лично за 3 часа своего эфира возьму одно самое классное, на мой взгляд, и торжественно озвучу, как на линейке. Пусть это будет эксклюзивчиком, зато вы постараетесь.
5: Падла, падла, подловил.
0: Реклама.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17.

0: июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве в Центре международной торговли участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
5: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка
5: on DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

Сегодня нам 26 лет, и какой же эфир без подарочков? Фейк или не фейк? Вот в чем вопрос, ответить на который предстоит именно вам. Звоните. Плюс 7-495-956-101-2. Фирменный приз уже заждался вас.

0: Праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ.
1: 26 лет вместе, много это или мало, решать исключительно только вам. А с нами на связи прямо сейчас Елена. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, приветствую вас.
1: Так, скажите, пожалуйста, вы мне говорили за эфиром, но я почему-то запамятовал. Вот сегодня день такой. А вы из Оренбурга, по-моему, да, нам звоните?
2: Все верно, да. Чудной город Оренбург.
1: Класс! Как у вас там с погодкой? Все тоже хорошо?
2: Вот вы знаете, сегодня прям настоящее лето, могу сказать. До этого было печально.
1: Прекрасно!
2: Потому что день рождения.
1: Да! Мы рады вам в эфире. Давайте мы сначала с вами поупражняемся в игрушки, в стандартные, которые обычно у нас стартуют в мое время эфира. Fake News она называется. Собственно, у меня для вас уже готовы три основных заголовочка. Вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, обязательно получаете наш фирменный приз от Радио DFM. Еще и потому, что сегодня у нас день рождения. Соберите с мыслями, Елена. Да, Минздрав повысил рекомендованную суточную норму шагов до 30 тысяч. По-вашему, правдивый заголовок или нет?
2: Нет.
1: В российских магазинах в продаже появился игристый чай. Задорный. Такой.
2: Нет.
1: Ну и в Бурятии чиновники по очереди ходили в туалет за 3,5 миллиона рублей и спорили.
2: Думаю, да.
1: И вы на редкость оказались правы, и вообще с победой, я вам должен сказать, Елена! Елена, прекрасная из Оренбурга. А давайте подведем итоги, потому что не везде и не во всем вы оказались правы. Нет, неправда, Минздрав не повышал рекомендованную суточную норму шагов до 30 тысяч. Это, наверное, было бы предельно много. Таки да, в российских магазинах продажи появился игристый чай. И в Бурятии чиновники по очереди ходили в туалет за 3,5 миллиона рублей и спорили. О чем, правда, совершенно непонятно, да и это совершенно не важно, потому что Елена большой молодец. Мы дарим ей наш фирменный приз от Радио ДФМ, в том числе в честь нашего 26-летия. Приветы будут, Елена?
2: Приветы будут, конечно же. Прежде всего хочу поздравить свое любимое радио с днем рождения. Вы теперь совсем-совсем взрослые. Оставайтесь такими же интересными, яркими, замечательными, с классной музыкой, с замечательными, харизматичными, самыми лучшими ведущими, потому что вы всегда делаете мой день, заряжаете позитивом, всегда классный, в тренде, то есть с праздником вас, будьте еще долго-долго на волнах радиостанции. И привет городу Оренбургу, всех с хорошей погодой, классного лета, своей дочке Софье в Москве, классно сдать экзамен последний и приехать домой. В общем, и всем тем, кто меня узнал. С днем рождения, Дима.
0: Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вплатчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Имеются

0: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
11: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
13: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

рождения в прямом эфире. Радио ТФМ 26. Here's my key.

0: День рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это DJ Groove. Мы с командой DFM дружим очень много лет, а вы по-прежнему звучите все борзо и дерзко. Я хочу поздравить вас с днем рождения и пожелать вашим слушателям оставаться в этом крутом танцевальном ритме, звучать еще ярче и громче, чтобы настроение настоящей танцевальной тусовки не пропадало никогда. С днем рождения!
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет!
2: Ненависть.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: ДФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
2: Ну и, конечно же, не забываем перевернуть календарик и всем вместе вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом, дорогие друзья. Итак, в 1751 году во Франции вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. В 1862 в Москве основали Российскую государственную библиотеку, которая стала первым общедоступным музеем в стране, и которую все мы сейчас знаем как Музей изобразительных искусств имени Пушкина, а в 2000-м на волнах зазвучало радио DFM. FM в волнах. И вот уже 26 лет радует нас с вами лучшими треками.
0: О погоде.
2: Сейчас, по ощущениям, 28 градусов, и ясно, по-другому и быть не могло в день рождения радио DFM. А завтра, обещает все то же самое.
0: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
6: Чтоб глаза смотрели дружно в «Ясный взор», ребенку нужно.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: ДФМ.
1: День рождения. Радио ДФМ.
2: ДФМ.
1: Спецэфир. Целый день.
3: Так, точно, сегодня у нас большой праздник, мы отмечаем 26 лет, и вот что пишет по этому случаю Александр в Максе. С днем рождения, Радио ДФМ, классных эфиров, энергичной танцевальной музыки, и пусть это радио еще много-много лет радует слушателей своим отличным настроением. От души, Александр, дорогой, все для вас, уважаемые радиослушатели. Ну а если вы думали, что я обойду стороной новости сегодня, то вы недооценили мой праздничный настрой. Супермаркеты, значит, начали подталкивать россиян к свадьбам. Ага. В магазинах появились тележки с кольцами разных размеров, чтобы покупатели могли незаметненько узнать размер украшения для будущего предложения.
4: Гениально!
3: Ведущим, кстати, на свадебное торжество можно пригласить Артема Скоробогатого. Ну а чего? Умеем, практикуем. То же самое касается и нашего фирменного приза, который я умело готов презентовать тому, кто отгадает, что было дальше. Осталось только не профукать специальный сигнал и чуть позже первыми дозвониться в студию.
1: День рождения. Радио ДФМ.
2: ДФМ.
1: Спецэфир. Целый день.
0: ДФМ.
1: Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
0: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
0: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: день рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, я Лена Катина, и я с удовольствием хочу поздравить сегодня DFM с 26-летием. Ребят, вы крутые, классные, дарите нам каждый день хорошее настроение с прекрасной музыкой. Продолжайте в том же духе. Вам процветание, и пусть число ваших слушателей только растет день ото дня. Люблю, целую, обнимаю.
0: Празднуем вместе. Радио DFM. 26 лет.

0: специальный праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ.
1: Так давайте же выигрывайте наши фирменные призы. С нами на связи Екатерина из Московской области. Екатерина, здравствуйте. Ой, я ошибся.
2: Добрый день.
1: Екатерина же, правильно?
2: Да, все верно. Добрый день.
1: Боже мой, все. Я уже думал сейчас под стол от стыда. Прекрасно. Здравствуйте, Екатерина. Мы вас категорически приветствуем. Давайте, что ли, поупражняемся в том, насколько хорошо у вас с интуицией. А может быть, и вы вполне себе в новостной повестке. Что было дальше? У меня для вас есть самая нереальная, реальная новость. Сейчас ее вам озвучу. Точнее, начало. И предложу три варианта концовки. Выберите правильный. Мы дарим вам наш обновленный фирменный презент от Радио DFM в честь нашего дня рождения. 26 лет, как-никак. Итак, Екатерина, из компании Ford уволили сотрудника за то, что он, многоточие вопрос, чего было дальше? Выбирайте. Постоянно опаздывал, украл в магазине печенье или никогда не пристегивался за рулем. Ваш выбор.
2: Никогда не пристегивался за рулем.
1: А что это вы так линейно? У нас самая нереальная реальная новость. Может быть, да. Не настолько все связано с автомобилями. А может быть, настолько... Я вообще ничего не знаю в этой жизни. Постоянно опаздывал, давай еще разочек. Украл в магазине печенье или не пристегивался? Никогда, подлец. Негодяй.
2: Ну, может быть, тогда он украл печенье?
1: Ну, может быть, и да. А постоянно опаздывал, но как-то немножко не вписывается, ну, да, в канву. Вот это вот самое нереальное, реальное. Ну, что в самом деле? У всех, как говорится, такой грешок бывает. Значит, вы выбираете, украл в магазине печенье.
2: Ну, давайте, да, печенье.
1: Я не понимаю, как вяжется компания Ford и печенье, но давайте посмотрим. Из компании Ford уволили сотрудника за то, что он украл, Екатерина, в магазине печенье. Судя по камерам, да, покупку он не оплатил, но деньги с карты все же списались.
3: Ну ты лошара, да.
1: Аплодисменты, Екатерина! Молодец! Вот такая проворная. Спасибо. Все у вас прекрасно с интуицией. И по этой причине, а может быть и не только, мы дарим вам наш фирменный приз в честь дня рождения Радио DFM. И буквально просим, умоляем передать ваши фирменные приветы.
2: Спасибо большое. Поздравляю с днем рождения Радио DFM. Желаю вам процветания.

0: питания, слушателей много-много. Передаю большой привет Александру, своей маме Вере и Сергею с Полиной.
1: Специальный праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Мам, а почему трава зеленая?

0: Откуда берется гром?
1: Ну?
0: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Велкой поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
3: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
4: Здесь что-то есть.
3: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
1: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: ТФМ.
1: День рождения. Радио ТФМ.
2: ТФМ.
1: Спецэфир. Целый день.
2: Так, точно, дорогие друзья. Ну что, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка расскажу, что сегодня такого можно отметить, помимо дня рождения Радио ТФМ.

0: Реклама.
1: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, друзья. Это певица Ёлка. Я поздравляю Радио ДФМ с днем рождения. Желаю вам самой благодарной аудитории, самой прекрасной и всегда актуальной, вне зависимости от возраста, музыки и, конечно, процветания. С днем рождения.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: ДФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
2: Да-да-да. Все так, нам 26, и на самом деле это дофига, дорогие друзья. Почему? Вы только вдумайтесь, четверть века же целых. Кстати, а у кого еще сегодня ДР? Пишите к нам в МАКС, пожалуйста. Ну а что до новостей, то в России вдруг появилась услуга под названием нытинг. Да, с помощью нее можно с лихвой выговориться, на что-нибудь пожаловаться. В общем, выплакаться кому-то в жилетку, если что-то или кто-то вокруг не устраивает. В ответ никаких нравоучений и советов. Просто поддержка и молчаливое согласие. Но только платно. А вы как думали? Все мужчины рады, а грамотеи тем более. Ведь на очереди игра «Слово дня», в которой можно выиграть наш фирменный приз. Дождитесь, пожалуйста, моего сигнала. Первыми дозвонитесь к нам в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Здрасте, мордасти, и с днем рождения, DFM! Меня зовут Артем Скоробогатый, и сегодня я радуюсь вместе с вами, ведь в эфире играют лучшие треки за все 26 лет.
0: День рождения. Радио ДФМ.
1: ДФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
3: ДФМ.
0: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности

0: подробности на сайте longevity-med.ru 6+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
1: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: день рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. Спешу поздравить радио DFM с днем рождения. Для меня это родная радиостанция. 6 лет я проработал, вел программу «Динамика», если кто помнит. Поэтому до сих пор у меня теплые отношения с DFM. Не поддерживают наши треки, а мы поддерживаем их. С днем рождения, DFM.
0: Празднуем вместе. Радио DFM. 26 лет.

продолжаем игромотея. Настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный приз. В честь дня рождения дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2. Выиграем?

0: специальный праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ.
1: Да, мы разыгрываем еще призы, подарки, наши фирменные в игрушке «Слово дня». И прямо сейчас горячо и категорически приветствуем нашего дорогого радиослушателя в эфире Максима. Будем надеяться, грамотея. Давайте ему поаплодируем.

0: продолжать, если вы включаете везде. Да, совершенно верно, вы абсолютно правы. Согласно строгой литературной, хочу подчеркнуть, норме, ударение в различных формах данного глагола сохраняется на том же слоге, что и в начальной. Поэтому правильно говорить «включи». Максим, вы красавчик, вы большой молодец. Вот, я, если честно, в вас всегда верил и никогда вас не сомневался. И вы не думаете этим заниматься, если вдруг что. Мы вас поздравляем, ба! Забирайте наш фирменный приз от Радио DFM. И ежели есть желаница, передавайте фирменный привет.
1: Передаю фирменный привет всем слушателям DFM. Всех с днем рождения, DFM.
0: Ну и давайте вот все вместе. 3-4. Ура! Давайте. Ура, Максим! Ура!
1: Ура!
0: Ура! Ага!
2: Специальный праздничный эфир в честь дня рождения Радио DFM. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
5: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Наше лето — как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: Пани, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный.

0: с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
5: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
6: Здесь что-то есть.
5: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: День рождения. Радио ДФМ.
1: DFM, this is Morandi. Happy birthday in включи тусовку. Peace.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26.

0: День рождения. Радио ДФМ. Спецэфир. Целый день.
1: Совсем, кстати, скоро уже Женя Кротов. И перед тем, как мне попрощаться с вами до завтра.
2: А напоследок я скажу.
1: Как обычно, о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Париже из-за аномальной жары Эйфелева башня увеличилась примерно на 10 сантиметров. Японские ученые приступили к испытаниям препарата для выращивания новых зубов на людях. А в декларации Международной академии астронавтики запретили землянам отвечать инопланетянам и посылать им какие-либо сигналы.
3: То, что называется, никогда такого не было, и вот опять.
1: Все, все у меня на сегодня на этом. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и еще раз всех нас с днем рождения. Да, да, сегодня в эфире звучат только самые лучшие треки за 26 лет.
0: День рождения. Радио ДФМ.
4: ДФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
4: ДФМ.
0: О погоде.
1: Сейчас, по ощущениям, уже около 30, и ясно, по-другому и быть не могло сегодня в день рождения. А завтра? Завтра обещает себе то же самое, а?
0: Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью. Аутентичная кухня. Напитки с мексиканским характером и крутые акции. Ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar. И врывайся в мексиканские страсти. 18+.

0: специальный праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ.
1: Да, друзья, все абсолютно верно, удивительно, но этот день, конечно же, наступил радостный и приятный. 1 июля, друзья, отмечаем день рождения DFM, 26 лет нам сегодня, вау, ничего себе, как время летит. Именно в такие дни это осознаешь особенно сильно. И сегодня, в честь этого, мы, конечно, играем праздничный плейлист, особенные хиты сегодня звучат, лучшие за все 26 лет. Празднуем, конечно, и поздравляем вас, друзья, ведь ради вас все это делается. И, ну, ради нас, конечно же, мы любим свою работу. Ну и, конечно, друзья, в этот час мы с вами поиграем, разыграем наш мерч, так что участвовать необходимо и нужно. Делайте громче. Меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет. Поехали праздновать дальше.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: ДФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
2: Только что послушали трек In My Head. И действительно, у нас в голове только день рождения ДФМ. Друзья, празднуем сегодня 26 лет. И празднуем с хорошей музыкой. Специальный эфир нас сегодня ждет. И уже он, собственно, и происходит. Слушаем музыку. Ну и, конечно, разыгрываем наш мерч. Подарки тоже хочется раздавать. И когда, если не сейчас, попытаться его выиграть. Ну, вернее, в этом часе. Чуть попозже я снова окажусь в эфире. Скажу, ребята, вот звоните нам прямо сейчас. После этого стоит взять телефон и набрать. +7 495 956 1012. Дозвониться нам. Но если повезет, первый дозвонившись, собственно, и будет с нами играть. У него получится, надеюсь, получится выиграть подарок. Дерзайте, возможно, именно этим человеком станете вы. Ну, а сейчас продолжаем слушать музыку. Погнали дальше.
0: День рождения. Радио ДФМ.
1: ДФМ.
0: Спецэфир. Целый день.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это моя Мишель. Хочу поздравить Радио ДФМ с днем рождения. Пожелать еще больше трендовой и классной музыки, процветания и самых преданных слушателей. С днем рождения.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: День рождения. Радио ТФМ.
1: Все верно, ребята, мы отмечаем день рождения радио DFM и прямо сейчас будем разыгрывать наш мерч. Если хотите побороться за него, звоните нам. Наш номер, напомню, +7 495 956 1012. Первый дозвонившийся будет иметь шанс поиграть с нами.

0: 14-е. Я поздравляю вас с таким событием. Люблю, слушаю и всегда рядом с вами и с вашими слушателями. Обнимаю.
1: Празднуем вместе. Радио ТФМ 26 лет.

0: рождения Радио ДФМ.
1: ДФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
2: Ну, мы продолжаем отмечать день рождения ДФМ. И в этот раз, точнее, в этот момент мы будем узнавать, получится ли у нашего участника выиграть подарок. У нас Алена на связи, она из Питера, и она нам дозвонилась, в общем-то, как я просил. Самое первое, давайте поздороваемся с ним. Алена, привет.
3: Привет.
2: Ну что, рассказывай, как у тебя этот день проходит? Ты мне за эфиром рассказал, что ты собираешься на дачу.
3: Да, на даче собирать клубнику, потому что ее много, сейчас нужно варенье варить.
2: Ой.
3: Чтобы ему было вкусно кушать.
2: Хвастается сразу сходу. Молодец, хорошая выросла. Ну, слушай, надеюсь, вкусно, надеюсь, все получится сегодня собрать, все, что сделать нужно. Но еще и получится выиграть наш мерч. Ален, рассказываю правила. Игрушка называется ассоциативный ряд. Сейчас я дам тебе тему и 30 секунд. На эту тему за 30 секунд тебе нужно будет придумать. Ну давай 10 ассоциаций. Нет, 12. 12 ассоциаций, тем будет простая, конечно же, день рождения. Вот все, что тебе приходит в голову на тему день рождения, ты говоришь, укладываешься в 30 секунд, побеждаешь, забираешь приз. Ты готова?
3: Готова.
2: Давай, 3-4, поехали. Начинай.
3: Подарок.
2: Да.
3: Шарики.
2: Да. Друзья, тебе подскажу.
3: Пускай это будет теплоход.
2: Да.
3: Пускай это будет, господи, как это называется, лимузин.
2: Да.
3: Вкусная еда.

0: Да.
1: Ну, там, салют.
0: Да. Шашлык, да. DFM, да. День рождения у нас.
1: Шашлык там первый.
0: Конечно, и еще.
1: DFM.
0: Слушай, ну, давай так, давай, я, меня, наверное, не получится людей сейчас обмануть, сказать, что мы уложились. Ну, Алён, ну, у нас день рождения, правильно? Правильно. Подарок должен присутствовать, правильно? Правильно. Вряд ли ты позвонила и сейчас подаришь нам подарок. Поэтому давай лучше подарим его тебе мы. Поздравляю тебя! Потому что у нас сегодня праздник, это общий праздник. Вот. Мои поздравления для тебя тоже. Давай, время передавать привет, ну и поздравляй нас, конечно.
1: Спасибо. Я хочу в первую очередь вас поздравить. Уже 26 лет прошло. Я помню DFM, когда он еще назывался «Динамит». У нас просто с вами 10 лет. Поэтому всем, кто работает...

0: и работайте для нас.
1: Ой, спасибо большое, спасибо. Сигналит на фоне, надеюсь, отмечает тоже наш день рождения, правильно? А не то, что ты там забыла стартануть с красного. Ладно, оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы также хотите поздравить DFM и выиграть тоже приз, ловите момент, в следующем части мы снова обязательно поиграем.
2: День рождения. Радио DFM. Спецэфир. Целый день. DFM. Погода.
1: Давайте посмотрим на столичную погоду, приятную, летнюю, жаркую для многих, но мне такая нравится. 29 градусов в эту минуту, ясно, вечером у нас будет плюс 27, там облачно с прояснением, также малооблачной ночью, там плюс 21 градус.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Мы в сети. Сайт dfm.ru. DFM. Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ.
1: Все абсолютно верно, друзья. У нас первое число, 1 июля. Ну и давайте посмотрим, какие вообще события сегодня празднуются. У нас, между прочим, сегодня тот самый день, когда стартует вторая половина года. Можете себе представить, теперь мы приближаемся к Новому году, а не отдаляемся от предыдущего. Также сегодня отмечается Международный день фруктов. Можно порадовать себя, да вообще летом стоит делать это почаще. Витамины – полезная штука. Международный день шутки отмечается. Ну и, конечно, день рождения DFM празднуем вместе, друзья. Празднуем и слушаем специальный плейлист «Самые лучшие треки за 26 лет». Надеюсь, вы все помните, все знаете и вместе с нами их слушаете. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Мы продолжаем, и, кстати, скоро мы снова будем разыгрывать наш мерч. Если вдруг хотите, чтобы этот памятный день стал еще более памятным, участвуйте непременно и, возможно, выиграете, кто знает.
0: Специальный праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
10: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 000 рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 000.

0: Слушаем музыку и, конечно, разыгрываем наш мерч. Ну и у нас специальный плейлист сегодня. Самые главные треки за 26 лет. К слову, напомню, что плейлистов у нас много. У нас есть еще и наши интернет-станции. Если вдруг хотите послушать какие-то отдельные направления, ну, вдруг у вас какое-то настроение особенное, заходите к нам на сайт dfm.ru, там вы все найдете. Или можете послушать в нашем мобильном приложении. Ну а скоро здесь у вас будет шанс выиграть наш мерч. Побороться может абсолютно каждый. Я снова окажусь в эфире, скажу: ребята, звоните нам. После этого первый дозвонившийся и будет иметь шанс выиграть наш приз. Плюс 7-495-956-1012. Такой у нас номер. Запоминайте, ловите момент и всем удачи.
1: День рождения. Радио DFM.
2: DFM.
1: Спецэфир. Целый день.

0: Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Без комиссии.
2: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
8: И вот она, опасная атака.
9: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт.
10: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: В Ленте!
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи».

0: Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Self, друзья, это Алок, Сигала, Эли Голдзен. Послушали их, но совсем скоро послушаем вас, кого-то из вас. По крайней мере, будем разыгрывать наш мерч. Звоните, пытайтесь выиграть. Плюс 7-495-956-1012.
1: Радио DFM 26 лет. Празднуем!

0: День рождения. Радио ДФМ.
1: Привет всем, это Ханна, и я хочу поздравить ДФМ с днем рождения. Пожелать вам еще больше классной музыки, еще больше классного настроения, позитива. Очень сильно вас люблю. Процветания классных новых проектов, коллабораций. Ну и, конечно же, побольше динамичной музыки. Люблю вас, ваша Ханна.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: рождения. Радио ТФМ.
1: ТФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
2: Переходим к обещанному розыгрышу мерча. Как и говорил, нам нужно лишь дозвониться. С этим справилась Оксана из Москвы. Она с нами. Оксана, привет тебе.
3: Здравствуйте всем.
2: Привет, привет, Оксана. Расскажи, когда у тебя день рождения?
3: 1 августа.
2: О, скоро. Планируешь отмечать, веселиться?
3: Да, конечно.
2: А нам подарок тоже подаришь? Ведь мы тебе сегодня тоже подарим.
3: Ну, через месяц.
2: Увидим, да. Да, ну, понятно, понятно. Если что, у меня номер твой записан. Ну, ладно, ну, Оксана, да, давай поиграем. Игрушка называется «Пацан сказал, пацан сказал». Все очень просто. Ну, или, надеюсь я, что просто. Есть в интернете пацанские цитаты. Их миллион, они все какие-то, ну, очень напыщенные и забавные. Сейчас мы сделаем их чуть попроще. Я начну тебе читать некоторые начала этих самых цитат. Твоя задача их закончить, но добивку придумать. Но не такую, какая она есть на самом деле. Их будет несколько, 30 секунд, и я уверен, ты абсолютно точно справишься. Оксана, ты готова?
3: Готова.
2: Давай, начинаем. Первая цитата звучит вот так. Не мы такие, а жизнь...
3: Веселая.
2: Вот, да, у нас день рождения, давайте веселиться. В жизни надо быть упертым, но не...
3: Тупым.
2: Пожалуйста, еще можно добавить. Не важно, кто напротив, важно... Так.
3: Важно, кто рядом.
2: Ты в курсе, что ты угадала? Как правильный вариант. Могла сказать, важно, кто, да, и сел кушать первым или что-нибудь такое. Но мы все равно добрые, у нас день рождения, поэтому в любом случае подарок твой. Слушай, Оксан, вот ты, конечно... Да, может, где-то в прошлой жизни ты была тем, кто пишет такие цитаты. Поздравляю тебя, поздравляю. Оксан, самое время передать приветы. Ну и нас поздравить, конечно.
3: Вас поздравляю в первую очередь с днем рождения, чтобы много-много лет нас радовали. Мы, слушатели, очень рады, когда
2: вы. Спасибо большое, очень приятно. Ну, привет, будешь передавать камни?
3: И, ну, привет я передаю маме, сыну своему, который рядом. Большой-большой привет мужу, папе, брату, который живет в Нижневартовске, его семье.
2: Да, и в общем-то, да, спасибо тебе большое. Оставайтесь на связи, расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы также хотите за него побороться, слушайте DFM. Сегодня у нас специальный плейлист, специально для вас, друзья. И, конечно, возможности выиграть подарки тоже для вас.
0: День рождения. Радио ТФМ.
1: ТФМ.
0: Спецэфир. Целый день. ТФМ. Погода.
2: Погода на улице становится все жарче. Плюс 30 градусов, ясно в эту минуту. Вечером попозже будет плюс 27. У нас там малооблачно. Ночью также малооблачно будет. Там 21 градус со знаком плюс.
0: Реклама. Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете. О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-3924-4741-16+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.

0: Мобискар
1: автостекло заменим быстро и легко.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в ясном взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
5: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
6: Имеется противопоказание, необходимо консультироваться.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже люблю торт в день рождения и тоже загадываю желание, когда задуваю свечки. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сегодня мы заканчиваем работать, начинаем нашу праздничную день-рожденческую вечеринку. Дмитрий Попов.
2: Всем привет, друзья, с днем рождения нас и вас, конечно же, тоже.
1: И напоминаем, что это событие рождения DFM произошло 1 июля какого-то там года?
2: 2000.
1: О, легко запомнить, да, точно, 2000 года. Сегодня у нас среда, Международный день шутки. Ну, то, что у нас праздник, это не шутка, это все серьезно. День изобретения.

0: Солнцезащитных очков. Кстати, 826 лет люди уже смотрят в какое-нибудь затемненное стеклышко на солнце. Международный день фруктов. Также у нас день ранней пташки, день второй половины года, день заплетальщиков. Не знаю, что они там заплетают, но что-то наверняка плетут. И еще у нас сегодня Ярилин день, сенозарница, макушка лета. Макушка. Макушка, да, лета. Первый же день второго месяца. Ой, все, как будто уже, да, вот прямо сквозь пальцы лето исчезает, утекает. Так, Ребзя, кто еще не купался в водоеме в этом году? Я бы на вашем месте уже напряглась. Время пришло.
1: Шашлык вдруг не ели, не мариновали, не жарили.
0: А если у вас по-прежнему, извините, попа белая, ну или там живот бледный, то тут точно надо задуматься, надо уже подставляться солнышку. И, конечно, друзья, поскольку у нас сегодня праздничный эфир, кстати, у нас праздничный плейлист, да. Мы решили включить все те самые любимые нами песни, которые проходили все эти 26 лет мимо дискотек, пока мы учились, да? Вот, я имею в виду, работали и все остальное. Ну, то есть все, что было нам знакомо с детства, фактически, все сегодня звучит у нас, поэтому наслаждайтесь, друзья. И, конечно же, у нас есть тема, которую мы решили обсудить.
1: Что вам однажды подарили, а вот вы взяли и сразу же передарили? Потому что подарки бывают, конечно, разные. И на день рождения, и на Новый год, да и вообще, в принципе, просто так это дарят.
0: У меня это сертификаты были два. Один на флоатинг, я до сих пор, честно говоря, понятия не имею, что такое флоатинг. Там на какой-то надо что-то плавать, что-то там соли много, ты лежишь, расслабляешься. В общем, я поняла сразу, что мне будет там скучно, телека нет, как бы такая вся история. Лежишь, расслабляешься. Я и так могу расслабиться в ванной собственной. Вот, потом я передарила на массаж. Как вы уже поняли, я не люблю, когда... То есть почему-то мне нужно обязательно всегда включаться в какой-то процесс. Я не отдыхаю, когда надо лежать. Я... Массаж это для меня просто ад, это адище. Ты лежишь и думаешь, когда это уже закончится. И вот я лежу и просто отсчитываю уже минуту, когда же мне так скучно, адски, кошмар. Потом я уже начала ходить с этой, с аудиокнигой. И тогда более-менее еще можно потерпеть. А вот так вот лежать просто, они говорят, получайте удовольствие. Все. Не знаю, какое-то там удовольствие лежать, вот как это. И еще, хотя бы если бы развлечение было какое-то, типа рельсы, шпалы, ехал поезд, запоздал. Мне бы, наверное, веселее было, а так вообще скучно.
1: Да, чтобы пассажист читал тебе книгу.
0: Да, это тоже было бы хорошо.
1: Такая опция, чтобы...
0: Сертификаты я всегда передаривала, честно могу сказать. Дмитрий.
1: У меня был подарок, это галстук. Потому что где я и где галстук? Я галстук последний раз носил, наверное, в школьный выпускной. И все. И вдруг мне дарят какой-то галстук. Я, естественно, его вообще даже не распаковываю. На ближайший там день рождения, или, по-моему, Новый год, я его кому-то передарил уже.
0: Вот, поэтому Попов не изменяет своей жене. А вообще близнецы, они терпеть не могут каких-то рамок, вот этих завязок, повязок.
1: Вот я вообще ненавижу,
0: они
1: правда.
0: Поэтому убегают от браков, ну, то есть все остальное. А тут, понимаете, он уже никуда не убежал, но хотя бы на галстуке оторвался. То есть нет, а вот это я уже не выдержу, это будет последняя капелька.
1: Это удавочка не для меня, это ошейник не для меня.
0: Ну, видите, свободолюбивые какие. Так, друзья, обязательно пишите нам ответики на вопрос.
1: Что вам однажды подарили и вы сразу же передарили в группе Радио ДФМ ВКонтакте, конечно же, добавляйте себе в контакты наш прямой номер для сообщений в мессенджерах 965-115-5-115.
0: Ну что, наша праздничная кружка улетит кому-то сегодня. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Специальный праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Right now.
0: А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, давайте поговорим о том, что нам сегодня обещают астрологи. Это 16-й лунный день. С нами он будет до 22:34 и был весь день. Это день бабочки и голубя. Символ чистоты, гармонии и равновесия. Ну, бабочка, я согласна, а вот голубь, конечно, если пролетает над машиной, ну, такая чистота там. Зато к деньгам.
2: К деньгам, надо 100%. Уговаривать этим себя.
1: Да. День подобен зеркальной глади озера, отражает ваше истинное состояние.

громкой музыкой. А вот зачем мы это рассказали? У нас сегодня такой классный плейлист. Включайте, нарушайте, друзья, все правильно. Завидовать и проявлять алчность сегодня жадность фраера сгубила, поэтому всем, кто прислал нам подарки в виде тортиков, вы лучшие. Мы все это запомним, и, конечно, ваши песни будут звучать у нас намного чаще. Начинать дела без внутренней уверенности, сомнения разрушают фундамент любого начинания. Выяснять отношения на повышенных тонах. Слово, сказанное в гневе, вот сказанное именно в этот день, вернется бумерангом. Что можно и нужно делать? Проводить генеральную уборку в мыслях, простите обидчиков, отпустите прошлое. Больше гулять на свежем воздухе, мириться с теми, с кем были в ссоре. Первый шаг, сделанный сейчас, приведет к крепкой дружбе или даст новые заделы в любви. Заниматься творчеством для души, а не для результата. Рисуйте, пишите стихи, вяжите. Сейчас какой-нибудь пацан такой.

0: яйца,
1: да, и начинает вышивать. Дальше. Соблюдать умеренность в еде и желаниях. Аскеза сегодня чает карму. Но мы это уже пропустили. У нас же тортики.
2: Да, уже все нарушили.
1: Все, нет. Слушать классическую или медитативную музыку.
2: Тоже,
1: ребята,
2: мимо.
1: Ваша медитация сегодня наш праздничный плейлист, потому что все самые лучшие песни, песни, под которые вы целовались, может быть, даже первый раз, ну, съели котлету. Ну, то есть какие-то вот эти ощущения, выпускные, всякие разные дискотеки, которые были в вашей жизни. Все сегодня у нас здесь, поэтому делайте

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Здравствуйте, прекрасные люди. Это Зиверт. И я хочу сделать что? Ну, конечно же, поздравить с днем рождения прекрасная, любимая, задорная DFM. Ребята, отличной вам музыки, отличных настроений. И самое главное, пусть у вас будет хороший микроклимат в команде. Пусть у вас все будет классно. Ура!
0: Празднуем вместе. Радио DFM 26

0: on DFM. Наша праздничная кружка стоит, ждет своего хозяина. И, конечно же, кому-то достанется сегодня. Кто круче, других ответит на следующий вопрос.
1: Что вам однажды подарили, а вы сразу же передарили это?
0: По поводу передарили, не могу сказать, но вот свежие воспоминания. Моим родителям вчера подарили картину по номерам, нарисованную уже. Это очень классный подарок. Мне кажется, здорово. Они поверили в себя, понимаешь? Они подумали, что они теперь художники. Их друзья какие-то. Это здорово. Так, фоторамку, из которой очевидно, что свою старую фотографию вытащили. Она была старая и покоцанная. Но я передарила бабушке, ей понравилось. Огромный, гигантский медведь. Взрослые девушки дарить вообще не понимают. Дала подруге, ей понравится. Мне тоже подарили такого гигантского медведя. Ну, там, наверное... Три тебя было, да? Вот просто вот такого уровня, огромный. То есть там 10 человек могут на него сесть. И он здесь у нас долгое время пылился, потому что, ребят, я вообще, как можно подарить мне такого медведя? Я не то, что там 4 мужика его тащили и не могли утащить.
1: Да не знаю, как его привезли вообще.
0: Да, но фишка в том, что его не в одну... Ну, то есть это надо грузоперевозку. То есть если даже ты хочешь его дома там заполнить этим медведем все свое пространство, то грузоперевозку мне кто-нибудь оплатит? Нет? Ну, то есть такая себе история. В общем, полежал он на сколько здесь лет? 5?
1: Да он очень долго. Я даже не помню, куда мы его
0: отдали. Мы его отдали. Так,
1: передарили.
0: Значит, мне бывший подарил комнатный цветок. Сказал, зато один раз и навсегда. Ну, я его передарила, потому что он у меня был назван именем бывшего. И вообще как-то ассоциация не самая лучшая. Шампунь и кондиционер для волос из отеля. Вот эти вот маленькие бутылочки.
1: Слушай, а ты прям... Попадаются такие подарки, которые действительно стоит запомнить, может быть.
0: И надо набрать вот так, да? Я не пользуюсь такими шампунями и кондиционерами. Отдала своему мужу, который лысый. Чтобы он, видимо, полировал ими лысинку свою и нормально. По крайней мере, ничего не вылезет. Вот здесь гарантия такая есть. Так, мне как-то подруга на день рождения подарила шкатулку от дорогих брендовых очков. Очки, видимо, оставила себе, а мне подарила шкатулку. Ну, я, не будь дурой, тоже подарила, положила туда очки и передарила. Так, еще. Один знакомый привез мне в качестве сувенира закладки для книг и вручил со словами: «Не знаю, зачем я их тебе купил, ты же наверняка читаешь электронные книги». То есть, в принципе, он догадался, что это ни о чем. Но я передарила их своей маме, которая очень любит читать, и ей очень-очень понравились.
1: Так, еще у нас здесь есть комментарий. На работе подарили кактус, я его забрала домой, потом передарила коллегам из другого отдела. И набор фужеров, как только мне их дарили, вот в сам процесс, когда был, я уже сразу в голове крутила, кому их буду передаривать.
0: Ну, самый популярный ответ на эту секунду, друзья, как вы думаете, какой? Фондюшница. Фондюшница вообще такая история, которую, мне кажется, люди даже не открывают, сразу передаривают. То есть это такой вот... И еще, знаете, что этот... Как его называют? Диффузор, нет, декантер, да-да-да. Там надо налить напиток определенный, дать ему подышать. Ну, ребят, мы русские люди, у нас ничего долго не дышит, понимаете? То есть пока этот напиток будет дышать, мы уже задохнемся от этой токсичной атмосферы. Вот, поэтому не-не-не, ничего у нас долго не дышит. И, конечно, мы продолжаем отмечать наш праздник, и сейчас мы услышим живых людей в нашей игре.
1: Потому что у нас и впереди игра, которая называется «Есть контакт». Звоните прямо сейчас 8-495-956-101-2. It's showtime. Погон!

0: Ну как это никаких? Наоборот, наша вечеринка только начинается, только разгоняется. И вместе с нами прямо сейчас
1: Алена из Краснодара. Алена, привет.
2: Привет.
1: И Лада из города Санкт-Петербург. Лада, ты здесь?
3: Всем огромный привет. Отдельный привет Юле Паго.
0: А почему это не отдельный?
1: Да. Питерский, видимо.
0: А, ну понятно.
3: Я подписана на тебя в Инстаграме.
0: А, приятно. Ну что, дорогие мои, давайте прямо сейчас мы вас оставим наедине. И нужно хотя бы два слова. Два слова отгадайте, уже подарок ваш. На старт, внимание, поехали.
2: Первое слово – это кругляшки, которые вырываются, когда хлопушку взрывают. Такие белые.
3: Это?
2: Нет, нет, кругляшки, вот такие бумажные кругляшки вырываются, блестящие из...
3: Конфетти?
0: Да. Есть.
2: Да. Что устраивают организаторы, когда что-то отмечают? Типа банкет, застолье.
3: Мероприятие.
2: Да, вот с поеданием всяких вкусностей. В честь чего-то.
3: Конкурс.
2: Нет, нет, поедание, застолье, вечеринка.
3: Что отмечают?
2: Нет, нет. Что они устраивают?
3: Свадьбу.
2: День рождения. Организаторы какого-нибудь мероприятия. Мероприятие устраивают. Вот застолье. Так, давайте следующее слово. Мама, папа, дети, они все друг другу кто? Мама и сын.
3: Родственники.
2: Они...
0: Есть. Да, родственники. Угу.
1: Ну, не угадали только одно слово.
0: Одно
1: не успели.
0: Слово. Ну, знаете, девчонки, я вам честно скажу, в принципе, вообще могли расслабиться, потому что я приняла такое решение, а это главное, вы же понимаете, всех подмяла. Вот, и я решила, что если вы даже ничего не отгадаете в честь праздника, мы вам, конечно, отдадим подарки. Первое слово было конфетти, второе – фуршет, вот на нем вы долго встали, и родственник зато очень быстро. Поэтому аплодисменты заслужили.
1: Поздравляю, девчонки, вы большие молодцы.
2: Ура!
0: И помимо наших подарков, самое ценное, что у нас есть, это 10 секунд эфирного времени в наш праздничный день. Special for you. Начинаем с Алены.
2: Всему Краснодару привет, всем, кто меня знает, привет, привет вам. Еще раз днем рождения всех слушателей.
0: Спасибо.
1: Лада.
2: Отмечаем.
3: Огромный привет всему Питеру и всем айтишникам и программистам.
0: Всем привет и с праздником. Не на ту кнопку нажала, но как хорошо получилось.
4: Есть контакт.
5: Есть контакт.
4: Реклама.
6: И вот она, опасная ситуация.
7: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
14: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
15: Я в панике. Доллары забыла купить.
16: Зачем доллары?
15: А как за границей платить?
16: Плати по миру.
15: Как?
16: Давай.

0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что...

0: будто бы и не поздравили никого. Надо начать. Значит, поздравляем. Давайте. Давай. Я первая, ты второй, да?
1: Да.
0: Или наоборот, хочешь первый ты?
1: А что, кого мы?
0: Я хочу поздравить, во-первых, всех партнеров DFM, всех наших региональных коллег. Нас слушают в огромном количестве городов. И там везде есть звезды, по-настоящему крутые, яркие, очень талантливые люди делают эти радиостанции на местах, скажем так. И, конечно, многих из них мы знаем лично. Димку Белых прямо сейчас обнимали, вот записывали ему видео. Сейчас до Оксанушки дойдет очередь из Краснодара. В общем, в принципе, конечно же, мы делаем одно общее дело и друг друга всегда поздравляем, поддерживаем. Это большое счастье, что удается работать с такими профессионалами на самом деле. И мы, по крайней мере, спокойны за то, что, ну, знаешь, там, никто не портит эфирное вещание,
1: да,
0: в городах
1: вообще,
0: местных.
1: Да, ребят, большие молодцы, конечно, делают такой общий наш продукт и делают его действительно классно.
0: Очень качественно.
1: Очень классно.
0: И многие из них, между прочим, с наградами, от самых разных премий какие-то серьезные имеют и так далее, потому что действительно настоящие таланты. В общем, ребята, мы вас поздравляем, очень гордимся, что мы с вами в одной команде. Любим, целуем, обнимаем, завидуем, потому что ваши начальники наверняка вам сегодня стол накрыли. Так, в общем, да.
1: Вообще всем городам вещания радио DFM большой-большой привет. В первую очередь, конечно же, слушателям нашим верным и те, кто, может быть, только-только сейчас случайно попал на нашу тусовку и надеемся, что останется с нами надолго.
0: Ну, и, конечно, мы, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Да, сегодня пытаемся обсудить тему такую, да. Что вам однажды подарили, а вы сразу же передарили?
0: Дарил другу на 30-летие дорогой парфюм, а через полгода, получая от другого друга на день рождения точно такой же флакон, понял, что повтор это скучно, решил разыграть первого. Я передарила этот парфюм обратно, его же, но на Новый год, упаковав коробку в 3 раза больше, положив внутрь записку: он так и не стал твоим фирменным, может, в этот раз. Жали все, флакон теперь передают по кругу уже 4 года, как семейную реликвию. Также каждый год передариваю конверты для денег, возможно, даже их бывшим владельцам, зато не приходится покупать. Кстати, это очень часто такая история бывает, когда люди просто передают конверт друг другу. У меня много таких друзей, которым просто денежкой да, собственно, ты, Тимур Белов. Вот, и самое ужасное, что я всегда забываю, сколько я подарила денег, а в свой день рождения, я такой думаю, что они так расщедрились.
1: Кстати, когда мне дарят такой конверт, я все время смотрю, подписан он или нет. Есть возможность передарить его или уже
0: Серьезно?
1: Нет.
0: Серьезно?
1: Ну, конечно, когда ты потом их собираешь, думаешь,

0: Так, думаю, а тебе вот нужно, ну, тоже деньги подарить, а от конверта нет. Вскрываешь те, которые тебе когда-то дарили. И если он не подписан, счастье.
1: Ну, конвертики эти хорошо, конечно, да.
0: Очень хороший подарок. Лучший подарок.
1: Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Главное, присоединяйтесь. У нас целый час впереди. Самая лучшая музыка. Музыка, которая подарит нам те самые воспоминания, которые были с нами 26 лет. Поехали.
2: День рождения. Радио ДФМ.
3: Привет, дорогие, любимые именинники. С вами Сибиль, солистка группы Arctic Asti. ДФМ, дорогие, поздравляем вас с днем рождения. Желаем процветания, море классной, энергичной музыки. Спасибо за долгие годы нашей дружбы. Дай бог нам процветания и частых музыкальных встреч. Любим!
2: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: О погоде, друзья, прямо сейчас, сегодня в Москве.
1: В десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
2: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, Нарезная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-9-24-7-4-1-16+.
3: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Буэнос диос, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
7: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
9: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
9: On DFM.
7: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: продолжаем поздравлять наших коллег, наших бывших коллег и, конечно, всех наших слушателей. Спасибо вам за ваши ушки. Это самое ценное, что у нас есть. Ну и продолжаем обсуждать нашу тему.
1: Что вам однажды подарили, а вы сразу же передарили? Ну, может быть, не сразу, но, в общем, передарили.
0: Ну, передарили, да. Вот, пожалуйста, мне подарили пельмени-варку.
1: А что?
0: Ну, не захотел человек делать какие-то пельмени.
1: Вообще, да, проще, мне кажется, уже готовили.
0: Так, еще подарили набор рюмок и графин, при этом зная, что я не пью абсолютно никакой алкоголь. Зачем мне это нужно, совершенно непонятно.
1: Ну, во-первых, это красиво, как говорится. Можно
0: очень,
1: поставить.
0: Вот тут пишет Елена, очень не люблю, когда дарят постельное белье. Во-первых, у меня свой вкус, свой стиль. Мне совершенно не нравится, когда в моей идеальной квартире появляется какой-то ужасный комплект в цветочек, который мне не подходит. Приходится это все всегда передаривать. И каждый раз, когда я передариваю, думаю, так, это ж точно не они дарили. Потому что вот этот неловкий момент, он меня абсолютно точно пугает. И, по-моему, один раз я даже в это действительно попала, в неловкую ситуацию. На работе подарили набор ручек. Самый странный подарок. Мы ждали премию, 13-ю зарплату, а получили набор ручек. В этот момент я проматерилась, ручками наградила всех своих друзей. Мне дарили бэушные книги, открытые парфюмы и даже паленые. А бывало и комбо, открытые паленые парфюмы. Пару раз передаривали мои же подарки, но, в принципе, вот это, наверное, самое главное. Друг позвал на 40-летие. Я пришел, подарил хороший подарок, инструмент, он любит мастерить. Сидим за столом, он открывает подарки при всех, доходит до моей коробки, смотрит и говорит: «О, инструменты, у меня такие уже есть. Ладно, отдам брату». То есть просто сразу же на глазах у дарителя он просто сказал: «Ладно, отдам брату». Вы знаете, а мне никто не любит дарить подарки. Я вам сейчас говорю абсолютно искренне, это действительно так, это моя проблема, это моя проблема. Это не проблема дарителя, это моя стопроцентная проблема. Я не научилась лицемерить. Я пыталась, знаете,

0: Мне кажется, что мне, наверное, надо... Вот, ну, мне всегда казалось, что я какая-то прирожденная актриса, но нет. Я не могу сыграть радость от того, чтобы вот изобразить радость, когда мне конкретно не нравится. То есть, когда это чушь какая-то, просто дурь, ну, я не знаю, бред. И вот я, когда получаю этот подарок, у меня может случиться, ну, прямо непроизвольная реакция, типа, да вы офигели, что ли? Ну, то есть я не ем, например, свинину. Мне Попов...
1: Я знал, к чему это приведет.
0: Знал и все равно подарил мне букет из свинячьей колбасы.
1: Ну, там было немножечко.
0: Да там все было в этой свинячьей колбасы. И воняло этой свинячьей колбасой все, что было вокруг. Просто так вот мне было обидно. То есть он мне не цветы подарил. Ну, не то, что я люблю, а я понятно, что люблю. Понимаете? Вот, ну и это тоже... Вот, но мне легко угодить, там два цвета, желательно даже один цвет, вот, который все знают, вот, не будем говорить, да. Какой, вот, два цвета, и вместо этого мне подарил свинячью колбасу, ну, то есть я вообще, и самое главное, ребята, вы думаете, я кому-то смогла это передарить, так они на моих глазах это все и сожрали.
1: Тут же, причем, да.
0: Тут же, да, хороший подарок, правда? Вообще отлично, конечно, я обиделась, я очень обиделась. Вот, они мне тут же компенсировали денежкой все это, потому что иначе я бы, наверное, расплакалась. Да, я, по-моему, расплакалась.
1: Ну, там, да.
0: Я расплакалась, и поэтому мне подарили в два раза больше денег, чем всем дарили. Так что иногда надо сказать. Но я вам серьезно говорю, мне все никогда, мне люди не любят дарить подарки. Потому что у меня...
1: сложно, это правда очень сложно.
0: Действительно, на лице все написано, понравилось мне. Зато мне, если понравилось, то я, конечно, там прям, ну, прям буду хвалить очень долго. Но мне кажется, что лучше все-таки человеку дарить деньги. Они всем понравится. Вот.
1: Ну, понимаешь, ну, хочется угадать желание, хочется сделать действительно не банальное, а что-то вот такой подарок, удивление, которое действительно запомнится.
0: Да.
1: Ну, например, вот как раз...
0: В этом году Попов подарил мне ростовую подушку Сергеем Семеновичем Собяниным, зная, как я его люблю.
1: Вот!
0: И теперь я имею возможность обнимать Сергея Семеновича в тот момент, когда мне захочется. Вот он мне, пожалуйста, вот подарил.
1: Ну, опять же, он здесь, понимаешь, он здесь у нас на работе.
0: И мы, знаешь, как-то даже стали вести себя немножко иначе. То есть мы теперь не материмся при Сергее Семеновиче, как-то неловко. Так, ну что, друзья, давайте мы продолжим обсуждать нашу праздничную тему. Как она еще раз звучит?
1: Что вам однажды подарили, а вы сразу же передарили этот подарок?
0: Если вы хотите нас поздравить, написать нам какие-нибудь теплые слова, обязательно делайте это, например, в нашем Максе или в Телеге.
1: Или в группе Радио ДФМ ВКонтакте. Номер для любых удобных мессенджеров 965-115-5-115.
2: Лучшие треки за 26 лет. Празднуем день рождения Радио ДФМ.

0: быть на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Говорит ваш капитан. Мы набрали необходимую высоту.
5: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
6: Здесь что-то есть.
5: Некуда бежать, негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298» в кино со 2 июля, 18+.
7: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, давайте прямо сейчас поговорим о том, что нас ожидает в следующие лунные сутки. У нас в 22.34 стартует 17-й лунный день, и что это будет означать. Значит, 17-й лунный день – это день активного отдыха, день обретения внутренней свободы, раскрепощенности. Устроенные завтра вечеринки будут иметь успех. Символ дня – гроздь винограда, чтобы вы понимали, о чем мы. Так, еще. Весь день пройдет легко,

0: если просто про отношения с друзьями, с коллегами и так далее. Также день благоприятен для встреч с давними друзьями. Энергетика дня также благоволит любым интимным отношениям. Ну и по поводу работы. Начинать новые крупные дела в такой день не стоит. Ну и рутинная работа с отчетами тоже не годится. Работайте в меру, избегайте перенапряжения. Можно заниматься финансовой недвижимостью, а вот переговоры вряд ли будут иметь успешный исход. Ну и люди, занятые в торговле, тоже будут удачливы. Ну а творческие люди и деятели искусства испытают завтра настоящий прилив вдохновения.
1: День рождения. Радио ТФМ.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, я Лена Катина, и я с удовольствием хочу поздравить сегодня DFM с 26-летием. Ребят, вы крутые, классные, дарите нам каждый день хорошее настроение с прекрасной музыкой. Продолжайте в том же духе. Вам процветание, и пусть число ваших слушателей только растет день ото дня. Люблю, целую, обнимаю.
0: Празднуем вместе. Радио DFM 26 лет.

0: Мне периодически дарили цепочки с кулончиками не моего знака зодиака. Это, конечно, совсем, мне кажется, какой-то кринж. Представляешь, тебе дарят весы, а ты, например, лев. Или тебе... А потом, да? А я что-то думаю... А я... Ничего себе. Мне, в принципе, кажется, что вот эти кулончики со знаком зодиака, это, ну, такое себе. Какая-то мода была на них где-то в 90-е, мне кажется, да? Вот сейчас уже как-то особенно никто не носит.
1: Ну, если чистое золото, то...
0: Знаете, а с другой стороны, вот здесь Попов прав. Если золото, то какая разница? Дареному коню в зубы не смотрят. Будем носить, все будет хорошо, никаких проблем. Терпеть не могу, когда мне дарят разрисованные вазы. Причем мне подарили такую вазу, и я дура подчеркнуто, действительно поставила туда цветы и налила воду. Каково же было мое удивление, когда краска с вазы начала сползать прямо мне на руки. После этого я все такие вазы передариваю. Пусть это будет не моей проблемой больше никогда. Также здесь очень многие пишут о том, что люди любят дарить хозяйственные вещи. Например, Елена пишет: мне один раз подарили огромную кастрюлю. Знаете, такую, в которой раньше бабушки белье кипятили. Я не понимаю, зачем мне одной с двумя котами такая кастрюля? Зачем? Это намек на то, что мне нужна большая семья? Спасибо, я и так все в курсе. Но пока у меня два кота, мне такая кастрюля не нужна. Я ее передарила с гордостью.
1: Внимание, Мария поломала систему. Мне кажется, все было подстроено. История такая. Мария подарила мужу духи. Просто купила по отзывам. Муж сказал, что пахнет теперь ванильным приторным пирогом и сразу передарил духи мне.
0: Угу.
1: Вот так вот.
0: Да.
1: Надо было шубу дарить мужу. Он бы тоже сразу бы передарил.
0: Мне на работе подарили освежитель воздуха. Пишет нам Геннадий.
1: Мне кажется.
0: И Геннадий пишет: если бы я не знал, почему мне подарили освежитель воздуха, я бы, наверное, напрягся и обиделся. Но на самом деле мне подарили, чтобы от меня не воняло после похода на улицу. А вот это, между прочим, вредит вашему здоровью. Вот вам намекают. Они просто

0: что, друзья, мы, собственно, продолжаем веселиться и здесь, и, конечно же, обсуждать тему.
1: Что вам однажды подарили, а вы сразу же передарили?

0: бесполезное занятие, которое портит легкие. Вот. Ну и подарили ему, естественно, освежитель воздуха. И вот, видимо, он его оставил на работе, даже домой не стал брать. А зря. Может быть, жена бы тоже спасибо сказала.
1: Конечно, всегда надеялся в хозяйство по свое применение такой-то прибор.
0: А мне подарили один раз удочку. Я терпеть не могу рыбалку, хотя очень люблю охоту. Вот странно, охоту люблю, а рыбалку нет. И эту удочку я тут же передарил своему другу, который как раз охоту терпеть не может, а рыбалку обожает. Очень удобно. Но он мне почему-то для охоты уже ничего не подарил. Вот такие дела. Дмитрий, давайте напомним, что у нас еще впереди игра.
1: У нас впереди игра, которая называется «Методом тыка». Будем проверять вашу интуицию. Ну, конечно же, подарим то, что вам не захочется передаривать. Нашу фирменную кружку. Звоните 8-495-956-101-2. Ladies and gentlemen, introducing Ago. Ago on DFM. Радио DFM.

0: Итак, друзья, прямо сейчас мы будем играть в методом тыка, проверять интуицию нашей слушательницы. Кто здесь?
1: К нам на праздник заглянула Мария из города Санкт-Петербург. Мария, привет.
2: Всем приветушки, поздравляю вас с праздником.
1: Спасибо.
2: Всего самого-самого, самые крутые.
0: Спасибо, да бесконечно приятно. И, конечно же, прямо сейчас мы будем задавать вопросы, которые сегодня все посвящены нашей днюхе. И нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь, полагаясь только на интуицию. Попробуем?
2: Да, конечно.
0: Ну, на старт, внимание, погнали. Правда, что сегодня отмечается Международный день радио?
2: Нет.
0: Правда, что до 2005 года радио DFM называлось «Динамит»?
2: Да.
0: Правда, что в студии радио DFM все микрофоны желтого цвета?
2: Да.
0: Правда, что фамилия Попов – это псевдоним ведущего радио DFM?
2: Да.
0: Правда, что Юля Паго может достать языком до своего локтя?
2: Да, конечно.
0: Нормально, как будто все могут. Главное, на тебя обесценили мое уникальное качество только что. Да, конечно, как будто ты знаешь, достать языком до неба, понимаешь? Облизнуть свои зубы. Ну, что это такое? Это, кстати, между прочим, мой талант, я им поражаю людей. Так, давайте прямо сейчас да или нет. Максимально хорошо получилось, мне кажется. Правда, что сегодня отмечается Международный день радио? Нет. Правда, что до 2005 года радио DFM называлось «Динамит»? Да. Правда, что в студии радио DFM все микрофоны желтого цвета? Нет. Правда, что фамилия Попов – это псевдоним ведущего радио DFM? Нет. Потому что это его натуральный цвет, да. Натуральный размер. Он это в паспорте. И правда, что Юля Паго может достать языком до своего локтя? Это действительно так. Какой же у нас получился уровень интуиции?
1: Сейчас узнаем.
0: Сейчас выясним. Нам подскажет искусственный интеллект.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: Проходной балл, между прочим. Проходной для нашей кружечки, которая уже стоит у вас на кухне или где-нибудь на рабочем месте. Аплодисменты! Ну что, спасибо. Машенька, давайте прямо сейчас все приветы, поздравления, все, что осталось, какие-то личные приветы, поздравления, все принимаем, передаем.
2: Я хочу привет передать всем слушателям. Тем, кто из Петербурга, самого красивого города в России.
0: Да.
2: Вот. А вам я хочу пожелать процветания, чтобы вы оставались такими же наикрутейшими. Вообще, самые-самые крутые. Юля Паго, ты вообще моя любовь-любовная.
0: Ой, как
2: вот.
0: Это приятно.
2: Всего вам самого лучшего.
0: Это все взаимно. Обнимаем, целуем, поздравляем.
3: День рождения. Радио DFM.
4: Всем привет, это DJ Groove. Мы с командой DFM дружим очень много лет, а вы по-прежнему звучите все борзо и дерзко. Я хочу поздравить вас с днем рождения и пожелать вашим слушателям оставаться в этом крутом танцевальном ритме. Звучать еще ярче и громче, чтобы настроение настоящей танцевальной тусовки не пропадало никогда. С днем рождения!
3: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет! Реклама.
5: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
6: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
5: Да, 100!
7: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое – наше. «Балтика безалкогольная» – там, где лето, там, где Россия.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
11: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
12: А вдруг ремонт обернется кошмаром.
13: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
14: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Быть одним единственным, конечно, здорово.
16: Но в морской бой играть вдвоем.
17: В прятки интереснее втроем.
18: А для футбола нужно хотя бы четверо.
19: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
20: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
21: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
22: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
23: Я в панике. Доллары забыла купить.
24: Зачем доллары?
23: А как за границей платить?
24: Плати по миру.
23: Как?
24: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
23: Ага.
24: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
23: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
24: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
25: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
26: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Let's go, super people! Конечно же, мы еще раз поздравляем всех с днем рождения DFM. Нам очень приятно, во-первых, сегодня получать поздравления ваши. Столько добрых слов, действительно, по-настоящему теплых. Это бесконечно приятно. Как будто такое ощущение, что и не зря работаем, да, и как-то вот крылья появляются. Попов уже сейчас залетит, я чувствую.
2: Я уже на низком старте, уже взлетаю.
1: Да. А мы, естественно, вот также передаем Владимиру Глухову наше поздравление. Mm-hmm. Да? Тоже полноценный участник нашей команды, потому
2: много
1: что всегда
2: лет.
1: Подкидывает нам интересные факты. Он нам сегодня выдал, что забывчивость – это признак высокого интеллекта. Лезвие бритвы быстрее будет тупиться, если вы будете поливать его горячей водой. Mm-hmm. Холодной – нет. В Бельгии за игру в снежки штрафуют на 100 евро, друзья, поэтому вот у нас бесплатно можно играть, пожалуйста, наслаждайтесь, но только зимой. Хотя можно отковырять лед из холодильника. Название тонкой лапши вермишель дословно переводится как «маленькие червячки». Сразу как будто и не хочется. 52% людей любят спать днем. Я могу сказать, что в детстве я никогда не спала в тихий час. Мне казалось, что только слабаки могут спать в тихий час. Я вообще смотрела на них немножечко, знаете, с презрением как будто. Ну, то есть такая возможность полежать, подурачиться, повеселиться, а они спят. Это казалось очень странным. А теперь все дурачатся, веселятся, а я днем обязательно сплю. Кстати, если вы видите человека после 35 лет, который веселится после 23, знаете, что это подлюка уже успел днем где-нибудь вздремнуть. 100%. В любое... приготовленный чеснок обладает более полезными свойствами, чем сырой. 25% домашних котов обожают смотреть телевизор. Друзья, разворачивайте телевизор к ним. Существуют двуносые собаки. Боантропия – это психическое расстройство, при котором человек считает себя коровой. Ну, слушайте, у нас у многих девочки считают себя коровами, пока в зал не запишутся. Ну, то есть, по факту... Когда ты уже приходишь, так это думаешь, так, сейчас надо, ну, эмочку, ладно, эм, а потом там уже экселечка, знаешь, и ты, конечно, можешь себя уговорить, что это маломерка, вот, но по факту такая думаешь, так,
2: не-не-не.
1: надо решать вопросик, надо. Ну, обычно девушки это так про себя говорят, в целях самокритики и подпинывания от холодильника подальше. Электронная танцевальная музыка отгоняет комаров. Чушь собачья. Я могу вам сказать, чушь. Просто вот прислали факт, а я на себе испытала. Это та же самая история, когда мне говорили, на Алтае нет комаров. У нас вообще все вот девственно чистое. Знаете, у нас волшебное место, у нас нет никаких комаров. Я там была на опен-эйре на реке Катунь. Я могу вам сказать, что я выглядела как человек, который полностью был. То есть, может быть, это не комары, это была мошка. Ну, во-первых, они кусались. А какая разница мне, кто меня кусает? Комар или мошкара? Но это, их было так много, что я даже людей не видела. То есть, я не видела. У меня было какое-то поле вот этого всего. А то же самое с комарами. Танцевальная музыка. Ну, понимаете, я диджей. Я играю танцевальную. То есть, прогрессив хаус, электрохаус. Ну, что танцевальнее.
2: Надо подбирать плейлист, чтобы им не нравилось.
1: На всех опен-эйрах жрали по полной программе. Такое ощущение, что ты вот стоишь и кормишь всех комаров. Вот, поэтому не отгоняет она ничего. И, кстати, если вы вдруг хотите, чтобы вас кусали меньше комаров, вот действительно рабочая история. Можно этот бананчик не есть, съесть. Угу. Наоборот. А, вот, все, наоборот. Если вы съели банан, комаров будет больше. Вот. А если вы не съели, то меньше. Угу. В общем, старайтесь не есть бананы, если вы куда-то отправляетесь на природу, и тем более не тащите с собой, потому что вокруг просто они очень любят бананы, поэтому они, соответственно, на них и летят. А мы любим акул. Вот, мы очень любим акул.
2: Очень любим акул.
1: Ну, сейчас все поймете.
0: День рождения. Радио ДФМ.
3: Всем привет, это Оксана Почепа, акула. Поздравляю радио DFM с днем рождения. Спасибо вам за музыку, за настроение, за энергию, которую вы дарите слушателям каждый день. Желаю вам еще больше крутых эфиров, громких наших хитов и преданных слушателей. С праздником! Ура!
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco on DFM.
1: Ой, кайфанули.
2: Вот прекрасно, ой, да, прям хорошо, душевно сейчас попели с Попиком, прям синхронно фактически орали. Вот сколько бы лет не прошло, а слова все наизусть, да? Удивительно. Потому что с душой написано, а не вот это вот из серии «давайте вышечку загрузим», и сейчас нам быстренько хитяру выдаст. Так, давайте напомним, Дмитрий, тему, которую мы сегодня с вами обсуждали.
1: Будем уже подводить итоги, что вам однажды подарили, а вы сразу же передарили.
2: Букет из разряда «мало цветов, куча бумажной упаковки», также краденое платье, браслет из бисера, подарок «ничего» на день рождения. То есть такое тоже вот. Букет из мыла. Ой, у меня тоже такой был. Зачем дарят букет из мыла? Вы мне объясните. Ну, смотрите, там эти цветочки, ими фиг руки помоешь, потому что там же эти лепестки, они все развалятся. Какая-то, ну, странная. Куда этот букет? Ну, стоит из мыла. И чего с ним делать?
1: Передаривать. Вот только ради этого он
2: был создан. Да, мне кажется, он просто создан для того, чтобы его передарить. Золотые сережки подарили, зная, что я ношу только серебряные, передарила фактически сразу. Также подарили один раз просроченный проездной на метро. Тут... Ой, правда. Тут даже, знаете, и передарить не получилось. Паленые часы и наушники со словами «наушники потом мне отдашь». Также вот пишут, самое ужасное – это вот эти часы на стенку, огромные, с таким противным тиканьем. Ужас просто, с ними спать невозможно, почему люди еще такое дарят? Так правильно, они потикали у них там дома, они подумали, ну, Аленке сойдет.
1: А тут сейчас с ума
2: нормально.
1: Сойдет,
2: да? Она у вас глуховата, нормально ей будет хорошо. Два карандаша и ластик стирательный. Вот такое подарили
1: вообще,
2: один
1: зря,
2: раз.
1: Зря передарили хорошие, нужные вещи.
2: А мне один раз подарили крем для лица 70+. Учитывая, что мне 38, мне было очень и очень обидно. Передарила бабушке, она и то сказала, я до этого еще не доросла. Кстати, вот с кремом надо быть очень осторожной. Друзья, вообще со всеми этими уходовыми средствами, потому что они действительно бывают, ну, очень рано, например, для суперзрелой кожи. И понятно, что вы можете обидеть человека, особенно если это мужчина сделает. И он же ведь даже не посмотрит наверняка. Но она-то, представляете, как она... Вот это вот. Или, например, если вы ей нижнее белье сейчас... Милая, я тебе нижнее белье... А там труселя, парашюты такие, знаете, в которых может еще инструктор парашютного спорта поместиться и сам...
1: И запасной парашют.
2: Падающий, да, вниз.

0: оглядываюсь, это прямо очень осторожно надо. Можно не попасть, можно. Что еще?
1: А давайте уже подводить итоги, потому что времени, к сожалению, не остается. Мы, конечно, хотели бы продлить праздник, но, к сожалению, эфир не резиновый.
0: Да, и я предлагаю подарить сегодня человеку, который написал нам в Максе. Mm-hmm. Очень было вот приятно. А, тут, кстати, мне еще, мне... Можно еще раз? Да, ваша волна у меня на даче всегда, вы лучшие, при этом Ступина. Мне муж подарил собаку-овчарку, а потом я узнала, что собаку подарили ему друзья, и он передарил ее мне. Теперь, чтоб я ухаживала, кормила, чесала и убирала. Ну, в общем, все. И вроде как он тоже с собачкой, да, и если что, мечтал собаке он, а не я. Но типа это мой теперь подарок. Вот я Оксане предлагаю подарить, чтобы у нее помимо подарка теперь еще была кружка, из которой она в случае чего будет подливать водичку своему песику.
1: Поздравляем, поздравляем.
0: Поздравляем, и, конечно же, друзья, мы всем говорим огромное спасибо за то, что вы вместе с нами, за то, что вы нас слушаете, за то, что вы принимаете наши музыкальные истории, не только музыкальные истории, но и поддерживаете нас в настроении. Спасибо вам огромное за то, что вы рядом, потому что без тебя нет меня. Вот это точно про нас с вами. Дмитрий, теперь ваш спич. Не отсидитесь за моей попой, как обычно. Давайте,
1: ура,
0: вещайте.
1: Наконец-то.
0: Нет, знаете... ну это опять начинается. Нет, а потом все вы говорите, мне так нравится. Люди говорят, не даете Попову сказать. Не даете. Он не хочет.
1: Нет, я скажу, давай, я скажу. Давай. Давайте. Вы знаете, я хотел бы поздравить тех, кто находится за кадром, за эфиром.
0: Молодец, каждый
1: раз, да, и которых не видно, но они действительно делают большую работу. Это саунд-продюсеры наши, это бренд-менеджеры наши, это продюсеры, которые за эфиром готовят и дневное, и утреннее шоу. Это бренд-войс Пашка, который здесь постоянно. Это, ну, конечно, наш программный директор. Наверняка сейчас кого-то забуду. Поздравляю всех, кто когда-то здесь работал. Вот прям не могу вот это слово произносить, работал, потому что здесь, конечно, люди живут. Живут этим делом и делают продукт свой честно. Спасибо всем, кто находится не только у микрофона, но и за ним.
0: Молодец, Попов. Но вот просто меня и Тимура бы сейчас поразило одно. Как наш в прошлом году торт отнести в отдел кадров, так ты мог. А как в праздник поздравить их, так ты забыл. Понимаете, он взял целиком наш торт, мы даже кусочек не съели. И он просто отнес целиком его в отдел кадров. Вот, и
1: я
0: мы...
1: человек-праздник, я дарю праздник всем, да. Без остатка,
0: да,
1: без
0: он возмездно. Сказал, это была пятница, а он бы до понедельника испортился. То есть даже холодильник его не положил. В общем, скажи спасибо еще отделу кадров, и на это уже,
1: всем,
0: я думаю,
1: всем, всем, всем. И вам, слушатель, конечно же, отдельные вот сердечки и любовь. Спасибо, что вы с нами.
0: Ну что, друзья, мы вас всех обнимаем, целуем и до завтра. Всем пока!
1: Пока.
0: С праздником!
2: Празднуем вместе! Радио ДФМ 26 лет! ДФМ. Погода.
0: О погоде, друзья, прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, без существенных осадков. Температура воздуха вечером 27-25, ночью 21-20, а завтра обещают жару до 31 градуса. Со знаком плюс ветер переменных направлений 1,3 метра в секунду, влажность 63%, давления 749 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 27 градусов со знаком плюс.
2: Реклама.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 16-784-73-92-30.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.

0: имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Клава Кока, и я поздравляю Радио ДФМ с днем рождения! Я желаю еще больше потрясающих теплых слушателей, еще больше хитов и, конечно же, танцев и для слушателей, и для радиостанции. Обнимаю, еще услышимся.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ 26 лет.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: DFM, this is Morandi. Happy birthday and включи тусовку. Peace.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
4: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: 8 и 9 июля. «Ледовый дворец». Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Присоединяйся к официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Найди и подпишись.
13: Right now.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что «Радио ДФМ».

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
4: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
4: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Привет, это Мэри Краймбрери, и я поздравляю DFM с днем рождения. Спасибо за драйв, хиты и атмосферу. Пусть волна остается на пике. С праздником! Рада звучать вместе с вами.
0: Празднуем вместе. Радио DFM. 26 лет.

Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Оксана Почепа, Акула. Поздравляю радио DFM с днем рождения. Спасибо вам за музыку, за настроение, за энергию, которую вы дарите слушателям каждый день. Желаю вам еще больше крутых эфиров, громких наших хитов и преданных слушателей. С праздником! Ура!
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Мы в сети. Сайт dfm.ru.
3: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Это я поздравляю вас с таким событием. Люблю, слушаю и всегда рядом с вами и с вашими слушателями. Обнимаю.
1: Празднуем вместе. Радио ТФМ. 26 лет.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Дорогой ДФМ, от всей души поздравляю вас с днем рождения, со всей любовью, со всей заботой, со всеми прекрасными слушателями. Вместе с вами Алексей Свик вас поздравляет с днем рождения. Светите, процветайте, больше слушателей и прекрасных песен. С днем рождения, ДФМ.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это моя Мишель. Хочу поздравить Радио ДФМ с днем рождения. Пожелать еще больше трендовой и классной музыки, процветания и самых преданных слушателей. С днем рождения.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: Здравствуйте, прекрасные люди. Это Зиверт. И я хочу сделать что? Ну, конечно же, поздравить с днем рождения прекрасная, любимая, задорная DFM. Ребята, отличной вам музыки, отличных настроений. И самое главное, пусть у вас будет хороший микроклимат в команде. Пусть у вас все будет классно. Ура!
1: Празднуем вместе. Радио DFM. 26 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.